Ну вот, а еще говорят, что сердцу не прикажешь. Прикажешь, если громко скажешь. Ну или споешь, как это сделала только что Бонни Тайлер в своей песне про полное затмение сердца «Total Eclipse of the Heart». Одна из лучших работ всемирно известной певицы, украсившая эфир на Ретро-ФМ этой прекрасной осенней ночью. Далее прекращаю свой монолог, тем более, что следующая песня как бы деликатно мне на это намекает. No Doubt, Don't Speak. Здесь через пару минут.

0: Это, кстати, да, будет вам известно, одна из немногих песен, которые Сандра сама написала текст, и получилось у нее это очень-очень даже круто. «We'll be together». Обещание быть вместе и навсегда, несмотря ни на что, как мы часто произносим эти слова, и как часто они не являются пророческими. Поэтому лучше ничего такого не говорить, дабы не сглазить. Мы с вами будем до 7 утра вместе. Впереди у нас Ричард Маркс и Рома Жуков.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий.

Вулеву Данце. Давайте танцевать, поет команда Ace of Base. Но прежде, я думаю, надо проснуться. Чтобы пробуждение это было приятным, к вашим услугам на Retro FM ровно в 4 часа, это уже через несколько минут, утренний экспресс, дамы и господа, который доставит вас в новый день. Ну а до этого еще услышим Мадонну и группу «Самоцветы».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Ну что, погнали в новый день. 4 часа в столице. Доброе утро.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: Но раз уж даже маэстро Юрий Антонов рекомендует, давайте узнаем, что нам сегодня звезды расскажут.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 23 сентября, среда. Сегодня легко переоценить свои силы и дать слишком много обещаний, поэтому важно сохранять реализм. Далее пойдем по порядку. Овны, начните день с планирования и расстановки приоритетов. Это поможет не потеряться. Тельцы, если день покажется тяжелым, напомните себе, это временное состояние, оно пройдет. Близнецы, ваш совет может быть очень уместен, как и готовность поделиться своим опытом. Раки, большие ожидания на день рискуют не оправдаться, поэтому радуйтесь малому и не требуйте многого. Львы, вам захочется тепла и гармонии в отношениях, но, к сожалению, сегодня получить их будет не так уж и просто. Девы, если почувствуете зажим или усталость, сделайте паузу и дайте себе отдохнуть. Весы, пришло время порадовать себя чем-то приятным, но не забывайте про чувство меры. Скорпионы, не пытайтесь контролировать тех, кого любите, сегодня это приведет к обратному результату. Стрельцы, желание помочь всем и сразу может истощить, поэтому выбирайте, кому действительно нужна ваша поддержка. Козероги, не стоит подвергать сомнению чувство собственной ценности, вы достойны лучшего. Водолеи, найдите время для себя и занятий, которые помогут вернуть ясность. Ну и, наконец, рыбы. Если чувствуете внутреннее напряжение, сделайте паузу и переключитесь на простое привычное занятие.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Ну вот желаю всем представительницам прекрасной половины человечества сегодня получить такое же количество приятных комплиментов, как это только что сделал свою песню Том Джонс. Далее у нас на горизонте настоящая леди Татьяна Овсиенко и группа «Атаван». Ну и не забываем, друзья, про традиционный ежедневник. Каким был этот день в истории и чем он знаменателен, расскажу в экваторе часа. Не пропустите.

0: спешу вас обрадовать. Crazy Music от группы Атаван. Это не предел музыкального безумия на сегодня. В хорошем смысле этого слова. Безумия такого рода нас впереди ждет очень много. Так что скучно не будет. Ну а прямо сейчас история этого дня, каким он был в прошлом и чем знаменательным, расскажу через пару мгновений.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, среда, 23 сентября 2026 года на календаре. День рождения сегодня отмечает знаменитый испанский эстрадный певец Хулио Иглесиас. В его репертуаре песни на разных языках. Он многократно участвовал в конкурсе Евровидения, становился обладателем премии Грэмми и продал более 300 миллионов своих пластинок, став самым коммерчески успешным испаноязычным исполнителем за всю историю. Песни Хулио Иглесиаса мы всегда с удовольствием слушаем на Ретро-ФМ. Также день рождения сегодня отмечает американский певец, музыкант, автор-исполнитель Брюс Спрингстин. Он известен благодаря своим рок-балладам. Его песня «Streets of Philadelphia» входит в список 100 лучших песен из американских фильмов за 100 лет. Спрингстин – 20-кратный лауреат премии Грэмми, обладатель премии «Оскар» и двух «Золотых глобусов». В этот день, в 1873 году, в Петербурге на Одесской улице вместо керосиновых ламп зажглись первые в мире электрические фонари. Они были созданы отечественным изобретателем Александром Ладыгиным. В Европе электрические лампы появились только спустя 4 года. Они загорелись в Париже у Лувра, а затем на площади перед зданием оперного театра. Автором новшества был русский инженер Павел Яблочков. Сегодня день рождения жевательной резинки. Именно 23 сентября в 1848 году американец Джон Куртис у себя дома произвел первую жевательную резинку. Первоначально он использовал хвойную смолу и добавлял в нее легкие ароматизаторы. Потом изделие совершенствовалось и появились на свет популярные жвачки. В начале 90-х годов фантики от жвачек и особенно вкладыши выступали объектом коллекционирования и предметом азартных игр среди школьников. Как сейчас помню. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
3: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебную, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне,

0: вот нам, в отличие от зайцев, далеко не все все равно. К примеру, не все равно, какую музыку вы слушаете. Поэтому мы делаем все для того, чтобы из ваших приемников доносились не только самые хорошие песни и лучшие мировые хиты, а еще и по-настоящему зажигательные мелодии. Одну из таких услышим уже совсем скоро. Blue System, Ромео и Джульетта. Через пару минут.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: Вперед в новый день.

Кстати, исторически светлые либо синие глаза, что на самом деле является редкостью, часто считались признаком благородного происхождения. Так что синеглазые девчонки, поздравляю, вы настоящая принцесса, ну, либо королева. Хотя для настоящего мужчины истинной королевой будет та, которая подарила ему сердце. И цвет глаз здесь не имеет большого значения. Без вас, дорогие дамы, нам, мужчинам, не прожить ни дня. И здесь я абсолютно солидарен с Женей Белоусовым. 4.50 уже в столице. Просыпаемся. Ну и чтобы пробуждение ваше получилось легким, группа Абба здесь уже через пару минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: 5 утра в российской столице. Подъем. Путешествие в новый день продолжается.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

0: взгляда.
1: Ну, не знаю, мы, в отличие от Леонида Агутина, половинками не раскидываемся. Мы сразу, целиком и полностью дарим вам свое большое музыкальное сердце. А еще рекомендации звезд тоже дарим.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: 23 сентября. Среда. Сегодня легко переоценить свои силы и дать слишком много обещаний, поэтому важно сохранять реализм. Далее по порядку. Овны, начните день с планирования и расстановки приоритетов. Это поможет не потеряться. Тельцы. Если день покажется тяжелым, напомните себе, это временное состояние. Оно обязательно пройдет. Близнецы, ваш совет может быть очень уместен, как и готовность поделиться своим опытом. Раки, большие ожидания на день рискуют не оправдаться, поэтому радуйтесь малому и не требуйте многого. Львы, вам захочется тепла и гармонии в отношениях, но, к сожалению, сегодня получить их будет не так-то просто. Девы, если почувствуете зажимы или усталость, сделайте паузу и дайте себе отдохнуть. Весы, пришло время порадовать себя чем-то приятным, но не забывайте про чувство меры. Скорпионы, не пытайтесь контролировать тех, кого любите. Сегодня это приведет к обратному результату. Стрельцы, желание помочь всем и сразу может истощить, поэтому выбирайте, кому действительно нужна поддержка. Козероги, не стоит подвергать сомнению чувства собственной ценности. Вы достойны лучшего. Водолеи, найдите время для себя и занятий, которые помогут вернуть ясность. Ну и, наконец, рыбы, если чувствуете внутреннее напряжение, сделайте паузу и переключитесь на простое, привычное занятие.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Да, думаю, не ошибусь, если скажу, что утро среды как никогда подходит для того, чтобы делиться позитивом. Так что прямо сейчас присылайте свои позитивные сообщения в наши социальные сети, в официальный канал RetroFM Messenger Max. Под постом «Позитив» делитесь своими хорошими новостями, крутыми достижениями, интересными планами на сегодня. И заряжайте всех нас позитивом и положительными эмоциями на весь день. Канал RetroFM Max, пост «Позитив», социальные сети RetroFM. Отправляйте свое послание, я все увижу. И через 20 минут озвучу первую партию ваших позитивных сообщений. Ну и напомню, друзья, что автор самого интересного и позитивного сообщения получит от RetroFM отличный тостер. Так что пишите, делитесь позитивом и своим отличным и, надеюсь, уже бодрым настроением. Всем желаю удачи.

0: Экспресс. Ежедневник.
1: На Ретро-ФМ.
2: 5:30. В столице, по традиции, в это время рассказываю истории дня, каким он был в прошлом и чем знаменателен. 23 сентября 2026 года. Среда. В этот день, в 1930 году, родился Рэй Чарльз, американский эстрадный певец и пианист, который прославился как исполнитель в стилях соул и ритм-н-блюз. Несмотря на слепоту, он смог добиться небывалых высот. Чарльз считается одним из наиболее значительных истинно американских музыкантов. Ему принадлежат около 70 альбомов. Он награжден 17 премиями Грэмми. Входит в залы славы рок-н-ролла, джаза, кантри и блюза. День рождения сегодня празднует испанский певец, музыкант, автор песен Хулио Иглесиас, американский певец, музыкант, автор-исполнитель Брюс Спрингстин, писатель, драматург, сценарист и телеведущий Эдвард Радзинский, российский волейболист, олимпийский чемпион Сергей Тетюхин. Мы поздравляем абсолютно всех. В этот день, в 1980 году, в Северодвинске была спущена на воду самая большая в мире подлодка. Это был тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Акула». Длина подводного исполина 172 метра. Ширина более 23 метров, водоизмещение 48 тысяч тонн. Сегодня день осеннего равноденствия. Астрономическое явление, связанное с пересечением Солнцем небесного экватора, когда наше светило переходит из северного в южное полушарие. Стоит отметить, что южнее экватора это равноденствие является весенним. Интересно, что в некоторых странах дни равноденствия являются государственными праздниками, например, в Японии. Вернемся к ежедневнику через час. Ну, а прямо сейчас ваша и моя любимая музыка Depeche Mode, Enjoy the Silence. Слушаем и наслаждаемся.
0: Ежедневник.
1: На Ретро-ФМ.

0: Enjoy the Silence от Depeche Mode — это тот самый случай, когда тишиной хочется наслаждаться очень-очень громко, что, я надеюсь, вы сделали. Ну а далее будем наслаждаться командой Type. Чуть раньше появится Андрей Державин.
1: Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог авто на декабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог авто на декабристов. Не оферта.
2: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
3: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: 5:50 в столице. Самое время озвучить первую партию ваших позитивных сообщений. Ура! Вчера наконец-то сдала экзамен по вождению. Чувствую себя абсолютно счастливым человеком и хочу поделиться этим позитивом с вами. Ретро-ФМ и со всей страной написал нам Ксения из Самары. Ксюш, поздравляю вас. Пусть все сложится в дальнейшем. Хорошо. Привет, Ретро-ФМ. Хочу поделиться своей личной победой космического масштаба. Наконец-то разобрал балкон, который ждал этого 3 года. Чувствую себя героем. Передаю привет жене, любимой Оленьке. Любимая, я обещал, я сделал. Принимай работу, надеюсь, ты счастлива. Подпись Анатолий. Анатолий, вы большой молодец. Даже если жена Оля не похвалит, ловите от меня большой респект. Это достойно уважения. И, возможно, даже достойно тостера от Ретро-ФМ. Но давайте не будем торопить события. Кто знает, всякое может произойти. Результаты озвучу в следующем часе. А пока продолжаю читать ваши послания. Доброе утро, Ретро-ФМ. У меня сегодня с самого утра настроение на позитиве. Это в Максе нам пишет Ксюша из Севастополя. Потому что, продолжает Ксюша, что сегодня наконец-то поедем с мужем заказывать нам новый шкаф. Ура! После ремонта еще и новый шкаф. Для меня это позитив. Всем хорошего дня, добра и вкусного завтрака, написала Ксения. Приятного аппетита и вам, Ксюша. Ну и пусть со шкафом тоже все получится. Берите большой на всякий случай. Кто знает, кого прятать придется. Так, канал Ретро-ФМ Макси, постпозитив, социальные сети Ретро-ФМ. Отправляйте свое послание. Через полчаса следующая порция. Напомню, что за самое позитивное сообщение подарю кому-то из вас тостер. Так что пишите. Через полчаса все озвучим.

0: 6 часов в российской столице. Едем дальше. В новый день. Всем доброго и бодрого утра.
1: Утренний экспресс.
2: С 4 до 7.
1: На Ретро-ФМ.

0: Это Мэгги Райли, ее бессмертный хит Moonlight Shadow, тень лунного света растворилась в ночи, а ночь постепенно растворяется в рассвете. Каким будет день? Рекомендации на сегодня дают звезды.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 23 сентября, среда. Сегодня легко переоценить свои силы и дать слишком много обещаний, поэтому важно сохранять реализм. Далее по порядку. Овны. Начните день с планирования и расстановки приоритетов. Это поможет не потеряться. Тельцы. Если день покажется тяжелым, напомните себе, это временное состояние, оно обязательно пройдет. Близнецы. Ваш совет может быть очень уместен, как и готовность поделиться своим опытом. Раки. Большие ожидания на день рискуют не оправдаться, поэтому радуйтесь малому и не требуйте многого. Львы, вам захочется тепла и гармонии в отношениях, но, к сожалению, сегодня получить их будет не так-то просто. Девы, если почувствуете зажимы или усталость, сделайте паузу и дайте себе отдохнуть. Весы, пришло время порадовать себя чем-то приятным, но не забывайте про чувство меры. Скорпионы, не пытайтесь контролировать тех, кого любите. Сегодня это приведет к обратному результату. Стрельцы, желание помочь всем и сразу может истощить, поэтому выбирайте, кому действительно нужна ваша поддержка. Козероги, не стоит подвергать сомнению чувства собственной ценности, вы достойны лучшего. Водолеи, найдите время для себя и занятий, которые помогут вернуть ясность. Ну и, наконец, рыбы. Если чувствуете внутреннее напряжение, сделайте паузу и переключитесь на простое, привычное занятие.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.
2: Chihuahua. Chihuahua.

0: Алиэкспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: I love you. Это сейчас обращение к вашим сообщениям, потому что они прекрасны, друзья. Доброе утро, Ретро-ФМ. Сегодня среда, как говорится, среда. Это маленькая пятница. Поездка за грибами, шашлык и чай на природе. Выходной – это кайф. Пишет Ксения из Тулы. Был я, кстати, недавно в Туле, причем не раз. А знаете, почему не раз? Потому что понравилось. И собираюсь к вам еще. Классный город. Далее. Добрейшего утречка. Сегодня среда, маленькая пятница. Повторяемся, друзья. А это значит, что скоро конец рабочей недели. А это значит, что настроение на позитивчике. Писала Леся. Прекрасно, Леся. Настрой огонь. 3 дня поработаем. И позитив. Сегодня отличный день, исполнилось 45 лет, написал Виктор из Хабаровска. В Хабаровске не был, но Виктора с удовольствием поздравляю. С праздником, с днем рождения. Доброе утро, Ретро-ФМ. У меня с понедельника начальник в отпуске. И как же хорошо! Можно спокойно и в тишине поработать. Какой же это кайф, написала Галина из Москвы. Галина, я безумно рад за вас. Канал Ретро-ФМ в Максе, друзья. Постпозитив, социальные сети Ретро-ФМ. Отправляйте свое послание. Через полчаса у нас финальная партия ваших посланий. Будем определять победителя. Напомню, за самое позитивное сообщение кому-то из вас от Ретро-ФМ достанется тостер.
0: Позитив
1: на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
0: Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
6: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто. На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
10: Это голосовой помощник клиники Coral. Здесь вы можете сделать хирургические операции разного уровня сложности. Гинекология, пластическая хирургия, лор-операции, травматология, урология, ЭКО. Профессиональная команда хирургов, стационар с высоким уровнем обслуживания, бесплатная парковка. Телефон для записи 580-43-51. Наш адрес – Даурская, 12. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в «Тренди».
11: «Тренди.рф».
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
16: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада» 2026. На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
17: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
18: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 550. 54 20.

0: Love is the name of the game. Любовь — это вам, знаете ли, не шутки, не игры. Хотя случаи, как известно, бывают разные. Но все же относиться к ней стоит серьезно, друзья. Ведь одно неверное движение — и все, пиши пропало. Шаг вправо еще куда ни шло. Но вот шаг влево — это уже опасно. И опасен не сам шаг, а желание его сделать. Ведь если такое желание возникает, значит что? Правильно, с любовью что-то пошло не так. В общем, всем любви. Искренней, честной, страстной и волшебной.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Давайте посмотрим и заглянем в прошлое. На календаре среда, 23 сентября 2026 года. День рождения сегодня отмечает знаменитый испанский эстрадный певец Хулио Иглесиас. В его репертуаре песни на разных языках. Он многократно участвовал в конкурсе Евровидения, становился обладателем премии Грэмми и продал более 300 миллионов своих пластинок, став самым коммерчески успешным испаноязычным исполнителем за всю историю. Песни Хулио Иглесиаса мы всегда с удовольствием слушаем на Ретро-ФМ. Также день рождения сегодня отмечает американский певец, музыкант, автор-исполнитель Брюс Спрингстин. Он известен благодаря своим рок-балладам. Его песня «Streets of Philadelphia» входит в список 100 лучших песен из американских фильмов за 100 лет. Спрингстин – 20-кратный лауреат премии Грэмми, обладатель премии «Оскар» и 2 «Золотых глобусов». 23 сентября в 1846 году немецкий астроном Иоганн Готфрид Галле из Берлинской обсерватории обнаружил 8-ю, самую дальнюю от Земли планету Нептун. Это стало одним из важнейших астрономических открытий 19 века. Интересно, что Нептун стал первой планетой, открытой благодаря математическим расчетам. Планета была посещена лишь одним космическим аппаратом, Вояджером 2, который прилетел вблизи от Нептуна 25 августа в 1989 году. Сегодня день рождения жевательной резинки. Именно 23 сентября в 1848 году американец Джон Куртис у себя дома произвел первую жевательную резинку. Первоначально он использовал хвойную смолу и добавлял в нее легкие ароматизаторы. Потом изделие совершенствовалось и появились на свет популярные жвачки. В начале 90-х годов фантики от жвачек, особенно вкладыши, выступали объектом коллекционирования и предметом азартных игр среди школьников. А еще сегодня отмечается день осеннего равноденствия, день чайных драконов, день песочных часов, день зеленого кофе, бразильский день мороженого и день американского пирога в горшочке. В общем, поводов для празднования огромное количество.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

0: Уплыл белый теплоход, а вот утренний экспресс на Ретро-ФМ продолжает свой путь в новый день. И следующая финальная остановка на сегодня – это ваши позитивные сообщения, награждение победителя и вручение тостера.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
3: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
4: Джили Сити Рэй. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Джили Сити Рэй. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
1: Не отверто. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
5: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е.
1: 12+.

0: Утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Финальная партия ваших сообщений. Всем доброе утро. Хочу поделиться положительными эмоциями со всеми и оптимизмом. Ведь у меня на сегодня все отремонтировали в квартире. Не только даже у моей мамы. У нее на минуточку 21 сентября был день рождения. Я просто счастлива. И вам того же желаю. Мы из Новосибирска, написала Лариса. Лариса, и вам, и Новосибирску пламенный привет. А вашу маму с днем рождения. Я высказала начальнику все, что думаю. Несправедливый человек. Меня поддержал весь коллектив. Вот такое счастье. Написала Нафиса. Ну, позитив бывает разный, бывает такой, почему бы нет. А тостер сегодня получает Анатолий, он из Омска. 3 года разбирал балкон, наконец разобрал, чем безумно порадовал свою жену Ольгу. Анатолий, Ольга, поздравляю вас с освободившимися в квартире квадратами. Будет где попить чаю с тостами, которые вы приготовите в тостере от Ретро-ФМ. Мои поздравления. На этом, друзья, у меня все. Далее здесь шоу «Первая смена». В 7 утра Саша Светлов, Лид Субботина скажет вам привет. А я, Тимур Соколов, говорю вам пока и хорошего дня.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Встречаем середину недели с классными хитами, проверенными временем. В столице 7.00. Это первая смена. И давайте сразу же новости узнаем от Вадима Ривмана. Доброе утро.
1: Доброе утро. Обязательно расскажу. Итак, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в 81-й сессии Генассамблеи ООН. Глава российской дипломатии и госсекретарь США Марко Рубио проведут встречу сегодня, а 26 сентября Лавров выступит на Генассамблеи ООН. В тот же день состоится пресс-конференция. У российских банков появится новое основание для блокировки счетов россиян. В первую очередь под удар попадут граждане с распространенными фамилиями и именами. Банкам могут предоставить право приостанавливать операции по счетам граждан в случае частичного совпадения их персональных данных со сведениями о лицах, чьи активы подлежат замораживанию. А об этом сегодня пишут «Известия» со ссылкой на законопроект Росфинмониторинга. При этом риск столкнуться с полным тезкой по ФИО остается минимальным, менее 1%, отмечают аналитики. Спецпосланники США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер намерены провести встречу с украинской переговорной группой и представителями стран ЕС в Нью-Йорке. По информации американских СМИ, встреча пройдет в следующий вторник. В ней примут участие советники по нацбезопасности ряда европейских стран. На встрече планируют обсудить сделку между Россией и Украиной. Ранее американский лидер сообщил, что конфликт может быть регулирован еще до зимы. Трамп также выразил уверенность, что Украина хочет заключить сделку. Одновременно он заявил, что рассчитывает провести еще одну встречу с Владимиром Путиным. Минпросвещение в следующем году введет сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Он добавил, что предмет зависит от профиля подготовки. Сейчас абитуриенты педагогических вузов вместо профильных экзаменов сдают ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания. В Москве олимпийские чемпионы провели зарядку для московских школьников и студентов. Всего в ней приняли участие больше 50 тысяч человек из 500 учебных заведений. Как отметили в столичном департаменте образования и науки, зарядку провели в частности олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков, посол школьного спорта Москвы и профессиональный регбист Василий Артемьев, а также чемпионка Европы по спортивной гимнастике Оксана Яшанькина. Присоединиться к общей зарядке могли не только ученики, но и их родители, педагоги и вообще все желающие. Еще курсы валют на сегодня: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96,59. А на Ретро FM начинается первая смена. С добрым утром!

0: Саша и Рита.
1: В утреннем шоу.
2: Первая смена.
0: С 7 до 11.
3: Привет всем рано просыпающимся.
4: Доброе утро.
3: Саша, светло, предсубботина на местах. Это первая смена, и мы уже готовы запускать эту среду.
4: Так, во-первых, мы уже готовы петь, начинаем фактически, но это будет чуть попозже в нашем нейрохите. Во-вторых, мы, как всегда, подготовили для вас тему. Ну так, опять подмигнем, но не расскажем, что там будет. Очень скоро тоже это обсудим.
3: И будут, конечно, нас сопровождать только хиты, проверенные десятилетиями. Сандра начнет этот день.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Так, гороскоп на среду, на 23 сентября. Сегодня легко переоценить свои силы и дать слишком много обещаний, поэтому важно сохранять реализм.
2: Так, я только что прям зашла в рилсики и узнала, что сегодня начался день осеннего равноденствия. В общем, нужно понять, что за последние 6 месяцев вы такого хорошего сделали и чему благодарны, и взять это с собой в осень. Я все сказала. Так, значит, овны, начните день с планирования и расстановки приоритетов, это поможет не потеряться.
1: Тельцы, если день покажется тяжелым, напомните себе, это временное состояние, оно пройдет.
2: Близнецы, ваш совет может быть очень уместен, и как готовность поделиться своим опытом.
1: Раки, большие ожидания на день рискуют не оправдаться, поэтому радуйтесь малому и не требуйте многого.
2: Львы, вам захочется тепла и гармонии в отношениях, но, к сожалению, сегодня получить их будет не так просто.
1: Девы, если почувствуете зажим или усталость, сделайте паузу и дайте себе отдохнуть.
2: Весы, пришло время порадовать себя чем-то приятным, но не забывайте про чувство меры.
1: Далее, скорпионы, не пытайтесь контролировать тех, кого любите. Сегодня это приведет к обратному результату.
2: Стрельцы, желание помочь всем и сразу может истощить, поэтому выбирайте, кому действительно нужна поддержка.
1: Козероги, не стоит подвергать сомнению чувство собственной ценности. Вы достойны лучшего.
2: Водолей, найдите время для себя и занятия, которые помогут вернуть ясность.
1: Рыбы, если чувствуете внутреннее напряжение, сделайте паузу и переключитесь на простое, привычное занятие.
2: 7:07, ребята, загадаем желание. Сегодня там вот равноденствие, чтобы это не было, оно точно сбудется.

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, 7:12 на часах. Сегодня 23 сентября. Знаешь, что обнаружил?
2: Да.
1: Что в этот день давным-давно когда-то начали производить жевательную резинку. День рождения жвачки. Вот так.
2: Oh, yeah.
1: Да, ну слушай, когда-то это было круто. А если еще несколько и пузырь, все, ты самый крутой.
2: А если еще ты в варенках идешь, или у тебя есть, как это называлось, плеер кассетный?
1: Ну да, да, были кассеты, потом дисковые. Но это мы про 90 сейчас заговорили.
2: Да.
1: Хотя тоже от поколения зависит. У кого-то малиновый пиджак, может, был в фаворе. Или ладно, давай, если говорим про взрослых, ну это меховые шапки. Ну, какая-то норковая или из песца.
2: А ковер. И вот тогда ты был крутой.
1: Да. А вообще у каждого времени же были свои какие-то показатели вот такой настоящей крутизны и возможности выделяться на фоне остальных. Не знаю, в Древнем Риме, да, свободные люди, они носили тогу, а нельзя было ни иностранцам, ни рабам ее носить, и все. Ты просто заявлял, что неприлично богат и влиятелен.
2: Идет человек в тоге. Вот это крутое, просто в шоке.
1: Да, вот бы замуж, да, выйти.
2: Да. Девчонки, разбираем этого в тоге.
1: Да, ну, или помнишь, в 2000-х, когда телефоны-раскладушки только-только появились, все вот эти лягушки-раскладушки.
2: Сейчас тоже, знаешь, появился один раскладной. Мне тут показали, сколько он стоит в рекламе. Я думаю, мне, конечно, очень приятно, что я ваша целевая аудитория. Но как бы, ну, просто приятно.
1: Я сейчас думал, знаешь, гаджет, а если вот сейчас, ну, явно уже это не смартфоны, не планшеты. Наверное, сейчас это больше какие-то такие психологические показатели. А я осознан.
2: Ты проработанный.
1: Да, я проработанный. Мне хорошо с самим собой, и я посвящаю время себе, восстанавливать ресурс позволяю. Да. Не обязательно вот это в суете бегать
2: по
1: работать.
2: По одежде то же самое. Раньше вот надо, чтобы у тебя огромными буквами был бренд.
1: Да, логотип обязательно.
2: А сейчас наоборот. Надо, чтобы вот минимализм был. Потому что если будет большой, все прям такие, подделка 100%. Не крутой
1: Габана?
2: Человек.
1: Да, все прочитают.
2: Да.
1: Ребят, сегодня мы предлагаем разобраться, какие атрибуты дают понять вам, что вы самые модные. И можно, кстати, хоть про наши дни говорить, может быть, вспомнить, как было в вашем детстве или юности. Приведите примеры в наших социальных сетях.
2: Да, пишите, пожалуйста, а мы очень скоро все прочитаем. У нас есть соцсети. Мы, ребят, капец, какие модные, да, как вы поняли. Вот, скоро все это прочитаем, ну и будем об этом разговаривать, дискутировать.

0: Это первая смена на Ретро-ФМ, Саша и Рита.
1: Так, мы сегодня говорим про атрибуты крутизны. Я нашла то, что ну вау, даже если тебе 3 месяца. Короче, в Москве продают детское автокресло из кожи питона. Из натуральной, между прочим. За 100 тысяч рублей. Вот, в объявлении продавец отмечает, стоило очень дорого. Торг, разумеется. Ну, торг я тоже думаю, если покупаешь, уместно. Тебе типа, спасибо. Вот, значит, торг не предусмотрен. Вот, и в комплекте, внимание, шлем в змеиной стилистике. Когда тебе 3, ну ты уже гроза сада.
0: А взгляд сразу передают вот такой, чтобы смотреть на остальных, у кого нет из кожи питона.
1: Конечно. А ты вообще где сегодня сидел? В смысле, на горшке? А я в коже питона.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто 25».
5: С вас 5875 рублей.
6: За новый кроссовер «Хавейл»?
5: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Тыбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
7: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
7: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
7: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
7: Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Реклама.
8: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
9: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в «Тренди».
10: «Тренди.рф».
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
15: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
16: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
17: 12+.
18: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: все это было? Да и вообще, что произошло? Об этом хорошо рассказывает Вадим Ривман в своих новостях. Случится буквально через несколько секунд. Мы же первая смена Саша и Рита этим утром с вами.
1: Да, друзья, обсуждаем много. Например, вот спрашиваем сегодня, вот какие у вас атрибуты для того, чтобы казаться крутыми, сами модными? Об этом давайте писать нам срочно в соцсетях. Ну а сейчас серьезное время.
0: А насколько серьезное, расскажет Вадим Ривман.
2: Обязательно расскажу обо всем по порядку. Доброе утро. Итак, Росфинмониторинг подготовил законопроект о временной блокировке счетов россиян. Это станет возможным, если данные клиента частично совпадут с данными человека, чьи средства должны быть заморожены. Если система обнаружит такое совпадение, то операции по счету смогут приостановить на 5 рабочих дней. Эксперты предупреждают, что после принятия поправок число блокировок может вырасти. Особое внимание, по их мнению, потребуется при проверке людей с распространенными именами и фамилиями. Владельцам машин с иностранными номерами могут сократить срок оплаты штрафов за нарушение ПДД с 60 дней до 1 суток. Законопроект уже поступил в аппарат правительства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Кабмине. В МВД объяснили инициативу тем, что за 2 месяца автомобилисты могут успеть покинуть Россию, не заплатив штраф. Если поправки примут, то при просрочке машину смогут задержать до погашения задолженности. В Госдуму законопроект планируют внести в следующем году. Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генассамблеи ООН. Сегодня у него запланирована встреча с госсекретарем США Марко Рубио. В российском МИДе ранее отмечали, что одной из центральных тем переговоров станет Украина. Выступление Лаврова на Генассамблее намечено на 26 сентября. И в тот же день глава российского МИД проведет традиционную пресс-конференцию. Для поступления в педагогические вузы со следующего года введут профильный ЕГЭ. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Предмет будет зависеть от будущей специальности. Например, учителям математики потребуется сдавать математику, а истории, соответственно, историю. Сейчас при поступлении на педагогические направления, напомню, вместо профильного экзамена сдают обществознание. Курьеров на мощных электровелосипедах предлагают обязать получать водительские права. С такой инициативой выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его мнению, такой транспорт стоит приравнять к мопедам и выдавать ему номерные знаки. Это позволило бы фиксировать нарушения дорожными камерами. Сейчас электровелосипед с двигателем мощностью до 250 ватт юридически считается велосипедом, и водительское удостоверение для него не требуется. Для управления мопедом при этом необходимо права категории М. Также эксперт добавил, что нужно задуматься о создании специальных полос для подобного вида транспорта. И еще курсы валют: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96,59. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: 34. Саша, Арита, мы предлагаем вам немного спеть.
1: А не спеть ли нам песню? 7.34. Ой, какая, конечно, вообще, да, придумала как. Вот, ну я просто придумала спеть. А, Александр, а почему ты так делал? Типа, да-да-да, такая.
0: Создатель, подскажешь, по какому телефону можно дозвониться для того, чтобы выиграть беспроводные наушники нашим слушателям?
1: 23-24-88-3, код Москвы 495. Я-то придумала, как пропеть, а наша нейросетка что учудила? Она вообще взяла и песню всю переделала, слова оставила такими же, а музыку вообще всю поменяла. Звоните, будем играть в нейрохит.
2: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Это голосовой помощник клиники Coral. Здесь вы можете сделать хирургические операции разного уровня сложности. Гинекология, пластическая хирургия, лор-операции, травматология, урология, ЭКО. Профессиональная команда хирургов. Стационар с высоким уровнем обслуживания. Бесплатная парковка. Телефон для записи 580-43-51. Наш адрес: Даурская, 12. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Грандиозное трибьют-шоу «One Vision». Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19.00. ГТРК «Корстон».
7: 6+.
8: Вечеринка «Ретро-ФМ».
9: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
10: Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе.
11: За 4 моря.
9: Каждый день ровно в 21.00.
8: Вечеринка. Ретро
12: FM. Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.
13: Ретро FM.

0: 7.42, искусственный интеллект наступает, но пока в музыкальном, правда, только в смысле берет хиты, проверенные временем, и затем их как-то видоизменяет. Получается игра нейрохит, и на кону беспроводные наушники. Никита из Москвы сегодня будет биться с этим самым интеллектом. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
2: Здрасте! Так, ну что, Никит, скажите, как у вас вообще с отгадыванием песен, караоке, вот этой всей музыкальной составляющей?
1: Ну, 50 на 50...
2: Нормально. Но если что, в 7.42 петь готовы?
1: Давайте, да.
2: Ну, супер. Нас все устраивает.
0: Тем более песня такая заводная, ну, правда, в оригинале. Что с ней сделала нейросеть, узнаем уже через 3, 2, 1. Поехали.

0: Прозвучал.
1: Прозвучал, да.
0: Очень правильное орфоэпия. Прозвучал.
1: Орфоэпия? Простите, да. Пожалуйста.
2: Московская норма произношения, Маргаритушка.
1: А, да.
0: Ну что, Никит, как думаете, кто поет там про билеты? Или, может, про один конкретный билет?
3: Может быть, вот этот вот билет на балет, не знаю, не отгадал, мне кажется.
0: А мотив вообще помните, что там за билет на балет был?
3: Вот билет на балет, на что-то там, на трамвай денег нет, что-то такое.
0: Да? А у нас есть еще припев?

0: их мотив, вот как он в оригинале был, так, чтобы прям было похоже на песню.
1: Да, может быть, не помнит человек.
2: Там, вот билет на балет.
0: На трамвай?
2: На что-то там билет, нет.
0: На что-то там, ну, если мы же в 26-м году живем, не все уже трамваи знают и ездят.
1: Электробус.
0: Да-да-да, Никит, ну что, возьмем мы и засчитаем.
1: Да, хочется сказать, что, значит, беспроводные наушники направляются в Москву, но как будто бы... Вы где, на какой станции метро находитесь или в каком районе?
2: Бутово.
1: Бутово. О, хорошо, так, есть у меня час, к вам вопросик.
0: Час 10, хорошо, ждите, ждите.
1: Да, подъедем, подвезем.
0: Да-да-да, машинка уже выехала. Поздравляем, Никит. И текст вспомнили, и напели, все как договаривались, честная, чистая победа. Ну а сейчас давайте вспомним, как это было, благодаря самому Игорю Корнелюку.

0: Ну, с билетом на трамвай все понятно. А вот какой билет, если бы он у тебя был, мог бы сделать тебя крутым и модным? Вот сходу так, чтобы...
1: Ну, я думаю, какой-нибудь...
0: На концерт?
1: Я придумала. Я знаю, что сейчас придумала. Да. Абонемент в библиотеку. Потому что сейчас же стало опять трендово достаточно. И, кстати, блин, мне даже как будто бы сейчас захотелось в библиотеку пойти, сесть в тишине. Но только обязательно взять матч-латте. Ну, чтобы как-то прикольно было в библиотеке. Вот такой билет
0: сделал
1: бы мне. Ну да,
0: а то кто-то подумает, что совсем адекватный. Подойдет и познакомится еще. Да, не дай бог.
1: Если что, не просто так мы это спрашиваем. Ребята, у нас сегодня такая тема. Вот какие атрибуты дают понять, что вы самый модный, самый трендовый, самый крутой, как хотите. Думайте, отвечайте на вопрос. Главное, пишите в наши соцсети.
0: Да, и мы говорим про разные эпохи. И про сегодняшний день. Про то, что было в 2000-е. Может быть, кто-то вспомнит 90-е или еще раньше. 70-е, 80-е. Кто-то, может быть, эксперт по Древнему Риму. Расскажите нам и такие истории. Все ждем в соцсетях. И обязательно скоро к этому вернемся.
2: Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
6: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техно Плюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техно Плюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техно Плюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня мы решили выяснить, какие атрибуты дают понять вам, что вы самый модный, самый крутой. Как сегодня, так, может быть, и в другие эпохи. У вас есть истории с детства и юности, а может быть, какие-то истории, которые вам передавали старшие члены семьи. Рассказывайте все в соцсетях.
2: Кирилл пишет, в 2017-м было модно иметь у себя спиннер, и он у меня, конечно же, был.
1: Да, да, да.
2: У всех было такое.
1: Конечно. А я помню, там какой-то период был, когда вообще разные успокаивающие средства были. Что-нибудь в руке обязательно держать. Вот в офисе именно, чтобы приводить
2: массажа,
1: чтобы помассировать голову.
2: А помнишь, как же это называлось? В самом детстве была такая... Как это называлось? В руках держалась такая трынь-тынь-тынь.
1: Ну, радуга какая-то,
2: радуга,
1: имеешь в виду?
2: Да,
1: игрушка,
2: да-да-да. Как
1: да,
2: это
1: да,
2: называлось?
1: Из 90-х.
2: Ладно, мы вспомним, скажем
3: вам.
2: Как? Пружинка, но она называлась
1: да,
2: как-то
1: да, да. Девочки
2: модно.
1: Играли чаще.
2: Ладно, мы вспомним. Евгений говорит, а поговорю сейчас в тренде иметь канистру для бензина в багажнике автомобиля. Вот так со спиннера к бензину перешли.
1: Да-да-да. У нас даже на свадьбах дарили в августе канистры бензина. Деньги деньгами. Это, ребят, деньги у каждого есть, знаете. Да. Давайте вот что-нибудь поактуальнее, посвежее. Так, Александр пишет, в 2000-м я носил длинные волосы, цепи, браслеты и футболку Ария. И казался себе невероятно модным. На самом деле я уже тогда был ретроградом. Сейчас выгляжу примерно так же, но уже осознанно, вопреки всем модам. И выкладываю свою фотографию, но там крутизна просто.
2: Друзья, ну что, вот давайте продолжаем эту тему. Пишите, что помогает вам чувствовать себя классным, трендовым, крутым сейчас, тогда и везде. Пишите, а мы все прочитаем.

0: Это первая смена на ретро-ФМ. Уже 8.00. Давайте, просыпайтесь. Тут такие хиты сейчас пойдут один за другим. Позывные новостей. Вадим Ривман с нами. Давайте послушаем.
1: А давайте разберемся обязательно. Доброе утро. Итак, в России предложили усилить контроль за поставками продуктов в школы, больницы и другие социальные учреждения. Об этом сегодня пишет «Известия» со ссылкой на общественный совет при Россельхознадзоре. В частности, предлагается проверять каждую партию продукции и вносить результаты в специальные информационные системы. Также хотят расширить возможности для проверки производителей и поставщиков социального питания. Поводом стали нарушения, которые продолжают выявлять при поставках. Среди них изменение сроков годности и продукция, которая не прошла необходимые проверки безопасности. Поставщиков, увлеченных в фальсификации и контрафакте, предлагают в дальнейшем не допускать таким контрактам. Оценки в школах хотят сделать более объективными. Минпросвещение продолжает работу над едиными и понятными критериями выставления оценок. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. По словам министра, еще несколько лет назад требования к оценкам могли заметно различаться. Сейчас подход стараются сделать единым, чтобы знания школьников оценивали объективнее. Кравцов отметил, что четкие критерии, например, уже используются при проведении ОГЭ и ЕГЭ. Кроме того, с сентября следующего года начнет действовать новый образовательный стандарт для старших классов. Тогда же планируется ввести обновленный стандарт дошкольного образования. Для покупок в интернете лучше использовать отдельную или виртуальную банковскую карту. Такой совет россиянам дали в МВД. В ведомстве также рекомендуют использовать сложные пароли и подключать двухфакторную аутентификацию. Приложение стоит загружать только из официальных магазинов, а финансовые операции не проводить через общественные Wi-Fi-сети. Кроме того, правоохранители советуют осторожнее переходить по незнакомым ссылкам, так как они могут вести на фишинговые сайты, которые маскируются под страницы банков, маркетплейсов или госуслуг. Ну и последняя шестилетняя китаянка установила мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика. Показатель Лянь Юньджи составил 4,27 секунды. Рекордное достижение было зафиксировано на турнире в городе Гуанчжоу. Юная спортсменка превзошла собственный же предыдущий результат в 4,52 секунды, который она установила совсем недавно на соревнованиях в Юхане. Шестилетняя китаянка освоила более 1300 алгоритмов сборки и ежедневно тренируется по 2-3 часа. Еще курсы валют: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96,59. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.
0: Девятого в столице. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: А мне нравится образ жизни вот этой шестилетней китаянки, которая установила мировой рекорд по сборке кубика Рубика, побив свой же перед. То есть такая сидит уже, что-то мне уже 6,5 лет, и я 4 месяца никаких мировых рекордов не била. Возьму-ка, побью еще. Да, они вот, наверное, могли бы сказать «мэнюй», что примерно на китайском означает «красотка вообще».
2: А, ребят, а вот как вы можете ощущать себя крутым, классным, модным? Вот, об этом обязательно пишите в наши соцсети, мы обязательно все прочитаем. А если вы знаете что-то, что-то вот про меню или другие языки, для вас у нас тоже кое-что есть. Игра «Руссо-туриста» уже очень скоро. Очень насыщенный час.
0: Сейчас сказал, как вредная свекровь, так как это привел знакомиться со своей девочкой. Меню привел, это все. Маргарита, ну, вы как-то располагаетесь, потеплее, что ли, к менюям.
2: Сейчас музыку хорошую послушаю, может быть, и сердечко оттает.
0: А у нас есть такая музыка, Шер, пожалуйста, вступайте.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: 23 сентября, среда. Сегодня легко переоценить свои силы и дать слишком много обещаний. Поэтому важно сохранять реализм.
2: Овны, начните день с планирования и расстановки приоритетов. Это поможет не потеряться.
1: Тельцы, если день покажется тяжелым, напомните себе это временное состояние, и оно пройдет.
2: Близнецы, ваш совет может быть очень уместен, как и готовность поделиться своим опытом.
1: Раки, большие ожидания на день рискуют не оправдаться. Поэтому радуйтесь малому и не требуйте многого.
2: Львы, вам захочется тепла и гармонии в отношениях, но, к сожалению, сегодня получить их будет не так просто.
1: Девы, если почувствуете зажимы или усталость, сделайте паузу и дайте себе отдохнуть.
2: Весы, пришло время порадовать себя чем-то приятным, но не забывайте про чувство меры.
1: Скорпионы, не пытайтесь контролировать тех, кого любите. Сегодня это приведет к обратному результату.
2: Стрельцы, желание помочь всем и сразу может истощить, поэтому выбирайте, кому действительно нужна поддержка.
1: Козероги, не стоит подвергать сомнению чувство собственной ценности. Вы достойны лучшего.
2: Водолей, найдите время для себя и занятия, которые помогут вернуть ясность.
1: Рыбы, если чувствуете внутреннее напряжение, сделайте паузу и переключитесь на простое, привычное занятие.
2: И просыпайтесь в хорошем настроении.

0: 8.13, точное московское время. Ох, ребята, начали мы сегодня с такой ностальгической темы. Да, жвачка, там, день рождения сегодня, 23 сентября. Мы вспомним, насколько круто когда-то это было, если у тебя еще были жвачки с вкладышами, какие-нибудь турбо или лавыс, когда они только появлялись. Сразу делали тебя особенным. Потом мы начали вспоминать разные эпохи. Попытались придумать, а что же сейчас модно. И с вашей помощью мы продолжаем это выяснять в соцсетях.
1: Да, а сейчас, знаете, мы придумали такую штуку. Вот вообще, посмотреть, что считается крутым, неважно где, например, в древних эпохах или, например, в каких-то определенных моментах. В общем, мы тут покреативили, накидали, а вы уж не судите строго. Ну что, погнали?
0: С чего начнем?
1: Так, ну давай, Древний Рим. Ну, это мы уже говорили, это тога.
0: Да, одежда специальная.
1: А если своя, то...
0: А вы уважаемый человек.
1: Самый крутой.
0: Да, ну, в Средневековье, конечно, да, у семьи должен быть свой герб.
1: Вау, вот это Рюриковичи.
0: И я скажу, что сейчас-то культура возвращается. У меня есть очень талантливый художник, Тёма, который именно герб рисует семьи, создает, вот только по идеям. И это очень дорого стоит.
1: Ты знаешь,
0: это реально.
1: Извини, но я не
0: для
1: слушала.
0: Для аристократов.
1: После того, как ты сказал, у меня есть, и я такая, герб, у него есть герб, у него точно есть герб. Блин, у него есть герб, я знал, что он не себе.
0: Я пока, знаешь, постеснялся обратиться к другу с таким заказом, но реально специалист такие есть.
1: Так, Древний Египет, ну это золотой саркофаг.
0: Конечно.
1: И жить красиво, и умереть красиво.
0: Я подумал, да-да-да, может даже бы заранее приводить. Вот видите, саркофаг, да, моим будет. Да-да-да, здесь лягу. Хорошо, ну не знаю, у викингов, ну, наверное, такая длинная, яркая, роскошная рыжая борода.
1: Видела, какой викинг пришел?
0: У тебя есть борода, я скажу тебе, да, викинг, согласна, выхожу замуж.
1: Пират, слушайте, ну это явно, это как в Джеки Воробье, зеленый попугай на плече, типа. Ничего себе, красавчик какой.
0: Еще и лучший друг. Ну, у пещерного человека, наверное, должна была быть какая-то особая здоровая шкура. Все, ты и смелый, и богатый.
1: Так, перейдем к миру животных. Ящерица. Но это новый хвост. Да, отрывайте, пожалуйста. У меня их знаете сколько.
0: Хорошо, ну, если шкаф брать, да, ну, по-любому там должна быть одежда по цветам. И, не знаю, ну, брючница обязательно должна присутствовать. Какие-то отдельные специальные отсеки.
1: Брючница?
0: Да,
1: я даже не знала.
0: Куда брючки вешают,
1: что такое существует.
0: Ну, такой невысокий, я тебе потом покажу.
1: Спасибо. Так, офис, ну, тут все понятно. Это кружка с твоим именем. Ритка.
0: Ну, хоть что, там мы все крутые, да, здесь, в офисе. Так, ну, в 90-е, ну, если ты с барсеткой приходил, то все сразу понимали, что там как бы наличка, да, в барсетке, и сотовый телефон.
1: А в 2000-е, если ты с милированием приходил, то ты либо Дэвид Бекхэм, либо из друзей Рэйчел, конечно же.
0: Хорошо. Ну, слушай, СССР, мне кажется, одно не назовешь. Там и хрусталь, и шапка меховая, а может быть, даже джинсы вареные.
1: И не стоит забывать о ковре на стене. Yeah.

0: 8.19. Продолжают свою нелегкую утреннюю службу Александр Светлов, ведущий Александр, звукорежиссер. И такая вся налегке, на позитиве и без лишних ментальных проблем Маргарита Субботина.
1: А? Ты о ком?
0: Ну вот такая она реальность, понимаете, офисной жизни. Наконец-то выяснили, кому, с какими именами людям тяжелее всего. Екатерины, Катюшки, Катюнечки, держитесь. Первое место заняли Екатерины по выгоранию. Да, это одна интересная компания под названием «Стахановец» провела исследование. Да, вот в лидерах по выгоранию оказались Екатерины. Там сотрудники HR, бухгалтерии, финансы. В общем, все, на ком очень-очень большая ответственность, выгорают больше всего.
1: Слушай, а у нас, по-моему, нет ни одной Кати.
0: Надо поискать.
1: Да, поищем. Но она грустная, сидит.
0: Конечно,
1: там.
0: Конечно, да-да-да. По лицу сразу видим. Будет понятно. Следом идут Александр, а там все. И руководители, и IT-специалисты. Просто пчелки, в том числе творческого труда.
1: Ходят, Аки
0: есть в нашем офисе.
1: Разговаривают сами с собой.
0: Да, да, да. Дальше там еще Аня и Дима как бы идут. Вот. Про Маргарит ни слова.
1: Ну а что, мы знаешь такие вообще в целом. По нам же видно, что мы больше всех тут налегке, да? Передай таблеточки мои успокоительные. Заварю себе чаечек.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
8: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
7: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
9: Мой сын никуда не поедет от меня.
7: На телеканале Ю.
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Сотый экстра на АЗС или ком. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС или ком. 790 километр трассы М7.

0: порция бодрости от Рики Мартина. На этот раз под названием «She Bangs» на Retro FM. Еще больше хитов, проверенных поколениями и десятилетиями, в ближайшее время, конечно же, будут.
1: Еще танцы, как будто бы мы тут устроили, такие небольшие. Не факт, что вы видели, но ничего страшного. Мы потом заснимем и все вам покажем. Потому что когда играет Рики Мартин, ну просто невозможно не двигаться. Ну давайте еще вот чуть-чуть. Вот до этого места, вот прямо сейчас. Вот прям вот, давайте двигаться вместе и...
0: Спасибо, Рики.
2: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8:30. В эфире Ретро FM новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В России обновили справочники, по которым страховщики рассчитывают стоимость ремонта по ОСАГО. В новой версии запчасти в среднем стали дороже. При этом рост заметно отличается в зависимости от марки машины. В связи с изменениями цен начнут расти выплаты, потому что учитываться будет новый справочник по этим дорожно-транспортным происшествиям. Вслед за увеличением выплат со временем может вырасти и стоимость полисов. В Татарстане возобновлено движение автобусов по двум туристическим маршрутам – из Казани в Свияжск и Болгар. Автобусы будут курсировать по субботам, воскресеньям и праздничным дням. Из Казани в Свияжск автобус отправится от остановки Южной 8:40, от автовокзала Столичный в 9 утра. Для тех, кто планирует поездку в Болгар, расписание выглядит так. От автовокзала Столичный автобус отправится в 8:40 утра, от остановки Южной в 9 утра, пишет «Московский комсомолец». 24 сентября в Национальном музее Республики Татарстан пройдет научно-просветительская программа, посвященная малоизвестным граням личности Дмитрия Менделеева. События организуют в рамках литературно-музыкального фестиваля «Аксенов Фест». Участники поговорят о малоизвестных сторонах личности Дмитрия Менделеева, пишет портал мэрии Казани. Особое внимание уделено архивным материалам. Иллюстрации собраны в формате фотопутешествия. В литературном музее Габдулы Тукая открылась выставка детского творчества «Песнь соловья». Зрителям представлены рисунки школьников, занимающихся в арт-студии. Участники выставки на протяжении 10 лет занимаются живописью, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 84 рубля 9 копеек, евро 96 рублей 37 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро FM.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ Global Plus. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
5: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: 8.36 на московских. Давайте поиграем, у нас путешествие намечается.
1: Наша любименькая игрушечка «Руссо Туриста», где мы учим иностранные языки. Дарим вам вообще всеми любимую термокружку. Поэтому осталось только набрать 23-24-88-3. Не забыть код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по Сибирскому тракту от улицы Мира до Журналистов. Также по Короленко от Волгоградской до Восстания. И по Декабристов от проспекта Ибрагимова до Чистопольской. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
4: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Грандиозное трибьют-шоу «One Vision». Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19:00. ГТРК «Корстон».
9: 6+.
10: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
11: Лучшие танцевальные хиты
10: в неповторимом миксе.
11: Каждый день ровно в 21:00.

0: Туристо.
1: Облика морали.
0: Первый смен на Ретро-ФМ.
2: Начинаем путешествие под названием «Руса Туриста», где поднимаем тему иностранных языков и где можно выиграть фирменную термокружку от Ретро-ФМ. Здравствуйте, Ольга!
3: Здравствуйте.
4: Ольга, скажите, вы какой язык в школе учили?
3: Английский.
4: Эх, жаль, не пригодится сегодня. Ну, ничего, зато будет интереснее. А по-немецки что-нибудь понимаете?
3: Нет.
4: Ну, так интереснее. Ну что, давайте тогда начинать. И сегодня вот такая ситуация. Мы с Сашей приехали в Берлин. Зашли в музей, ну и, естественно, забыли купить билеты заранее. Уже подошли к кассе. И я спрашиваю, слушайте, а можно купить билет на месте? Ну и сотрудник не отвечает.
2: Die Eintrittskarten können Sie auch online kaufen.
4: Вот что он мне сказал. Билеты закончились, это слишком популярная выставка. Билеты можно также купить онлайн. Или этот музей не очень интересный, не тратьте свое время.
2: Die Eintrittskarten können Sie auch online kaufen.
3: Билеты можно также купить онлайн.
4: Так, ну что же, как это по-русски, а по-немецки сказать? Хайр Александр, как-то так, правильно?
2: Спасибо. Для тех, кто не знает, это уважительное обращение к представителю мужского пола.
4: Я как могла вуалировала, но язык такой. Что это значит? Переведите нам, пожалуйста.
2: Это означает, билеты можно купить онлайн, Ольга. Вы абсолютно правы. И выигрываете термокружку от Ретро-ФМ.
4: А где вот этот билеты можно купить онлайн? Я думала, ты так же скажешь.
2: А что пугать человека-то с утра пораньше? Оль, вы чемпион.
3: Спасибо.
2: Поздравляем в честь вас и всех, кто ощущает себя победительницей этого дня уже в 8.43. Звучит Абба Dancing Queen на Ретро-ФМ.
0: Руссо Туристо.

0: радуйтесь, девчонки, танцуйте, чувствуйте себя королевами, наслаждаясь хитами ретро-фм.
1: Я танцую, радуюсь, а ты говори какую-нибудь информацию, да, да, потому да. что мне некогда.
0: Ну, что касается информации, да, то сегодня мы обсуждаем, что, какие моменты, аксессуары, может быть, одежда или еще что-то способны сделать вас какими-то особенными, крутыми, модными. И не только сегодня, мы вспоминаем и предыдущие эпохи, пытаемся, может быть, предсказать, что будет модным в будущем. Все это ждем в соцсетях RetroFM и скоро обсудим.
2: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
10: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
11: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
12: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны.
16: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
17: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
18: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: мы сегодня выясняем, какие атрибуты дают понять, что вы самый модный, самый крутой. Сегодня, вчера, 20 лет назад, а может быть, вы вспомните, что было популярным и делало человека модным 50 лет назад, а может быть, в Древнем Риме. Рассказывайте свое мнение в соцсетях.
1: А вот Алексей вспомнил 92-й год, когда пошел в первый класс, но не просто, а в джинсовой костюме, в джинсовой куртке. На ранце был рисунок Дональда, в кармане жвачка. Уу, тоже Дональд, на секундочку, представьте, это в селе в Тамбовской области. И все потому, что крестная жила в Москве, я был самый крутой, со мной дружили все старшеклассники, это было вау.
0: Да, я помню, когда мне из Москвы привезли шапку Спартака, и я в пятом классе пришел. Вот это старшеклассники смотрели на меня.
1: Только
0: ты
1: у меня
0: где
1: вопрос.
0: Взял?
1: У меня вопрос. Я родилась в Москве, и почему как бы родители, вот вам что-то привозили такое?
0: Дэнди.
1: А я сейчас как посмотрю, как я выглядела в школе, и у меня такие вопросики большие.
0: Да мы ей не рассказывали до 8 класса, что она в Москве живет. Девочку беречь надо с самого рождения. Пусть в свое время все узнает.
1: Да, Александр нам пишет. Самым крутым во все времена было наличие у человека ума.
0: Это да, это мы подтверждаем. И в самом начале даже формулировки темы указали. Но вот сегодня как будто говорим чуть-чуть про другое. Хотя с вами на 100% согласны.
1: А вот Светлана говорит, доброе утро, страна. А у меня очки от ДГшечки. Светлана Рыжова, Сахалина. И это тоже круто.
0: Да, мы говорили о том, что сегодня, 23 сентября, да, день рождения жвачки. Вот Аля пишет, а меня однажды за жвачку в другой отдел сослали. Вот это был менеджмент. Но нельзя было при клиентах жевать. У меня сразу два вопроса. Ну, во-первых, вы, конечно, жесткая, Аля, прям при клиентах. Чтобы...
1: Да,
0: во-вторых,
1: да.
0: А что ж за отдел тогда уже, где клиентов нет? Почему не написали? Да, куда перевели? Было ли это чем-то положительным в вашей истории, в вашей биографии? Ну, будем ждать всех ответов и истории в соцсетях и обязательно вернемся к этой теме. А сейчас Таня Буланова подарит нам суперхит.

0: Столица 9. Классные хиты, классное настроение, еще и спорта добавим в ближайшее время. В первой смене на Ретро-ФМ. Нашел! Новости для вас, Вадим Ривман, и уже рассказываю.
1: Да, уже читаю с удовольствием. Доброе утро. Итак, в России предлагают усилить контроль за поставками продуктов в больницы, школы и в детские сады. С такой инициативой выступил Россельхознадзор из-за участившихся случаев отравлений. Как сегодня пишут «Известия», проверять планируют каждую партию. Сейчас контроль носит выборочный характер и не позволяет в полной мере, как отмечается, предотвратить нарушения, такие как изменение сроков годности, а также поставки продуктов, не прошедших сертификацию. Силы ПВО минувшей ночью сбили 514 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. Беспилотники были ликвидированы над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, а также Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, областями над Краснодарским краем, республиками Крым, Башкортостан, Татарстан, а также над акваториями Азовского и Черного морей. С 1 октября в России меняются правила работы интернет-магазинов. Как пишет парламентская газета, площадки должны будут публиковать полную информацию о товарах и отдельно указывать их реальную цену, без скидок за участие в акциях или оформления карт определенных банков. Маркетплейсы также обяжут проверять данные продавцов через госуслуги и государственные реестры. Запрещено будет размещать карточки незарегистрированных в России лекарств, БАДов и медицинских изделий. Большинство россиян хотели бы жить в собственном доме, но на практике чаще покупают квартиры. Такие данные опроса приводит российская газета. А коттеджи мечтают около 60-70% жителей страны, но статистика продаж показывает обратную картину. Даже несмотря на то, что во многих регионах за одну и ту же сумму можно купить частный дом большей площади, семьи чаще все-таки выбирают меньшее жилье, но в городе. Основная причина – доступ к инфраструктуре, сервисам и городскому пространству. Ну и последнее. Молодые россияне говорят быстрее, чем представители старших поколений. Об этом в интервью РИА Новости рассказал научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов. По его словам, одна из причин в том, что гласные звуки становятся короче, а вместе с ними ускоряется и произношение. Ученый объяснил, что со временем количество гласных в русском языке сокращалось. Теперь меняется уже не столько число звуков, сколько их качество и длительность. Именно поэтому старшим поколениям речь молодых людей нередко кажется слишком быстрой, а особенности их произношения иногда становятся поводом для шуток и пародий. И еще курсы валют: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96,59. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Три минуты десятого в столице. Доброе утро. Ну, с еще одним важным делом мы разобрались. Мы это Саша Светлов и Рит Субботина, первая смена.
1: Ой, а мы-то с тобой вообще медленно, да, разговариваем? У нас есть одна общая знакомая, которая вот так немножечко говорит, коллега наша. Она когда первый раз с нами познакомилась, это, кстати, был на круизере от РФМ, она сидела долго на нас с Сашей, смотрела и говорила:
0: ну вас в баню!
1: Вы че так
0: только
1: быстро разговариваете?
0: Да. А ты заметила, что Ривман как-то рассказывал о том, что гласные звуки становятся короче, вместе с ними ускоряется и произношение. Я не знаю, почему он как-то по-особенному произнес, но как будто он кого-то конкретного тоже имел в виду. Ладно, с этим мы еще отдельно будем разбираться. В этом часе у нас будут новости спорта. Мы продолжаем выяснять, а что же из аксессуаров или чего-то еще делает вас особенно модным и крутым в нынешнее время, ну и раньше делало.
1: Пишите, друзья, мы все очень скоро прочитаем.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Так, ну разберемся. 23 сентября, среда. Сегодня легко переоценить свои силы и дать слишком много обещаний, поэтому важно сохранять реализм.
2: Бубны, начните день с планирования и расстановки приоритетов, это поможет не потеряться.
1: Тельцы, если день покажется тяжелым, напомните себе, это временное состояние, и оно пройдет.
2: Близнецы, ваш совет может быть очень уместен, как и готовность поделиться своим опытом.
1: Раки, большие ожидания на день рискуют не оправдаться, поэтому радуйтесь малому и не требуйте много.
2: Львы, вам захочется тепла и гармонии в отношениях, но, к сожалению, сегодня получить их будет не так просто.
1: Девы, если почувствуете зажимы или усталость, сделайте паузу и дайте себе отдохнуть.
2: Весы, пришло время порадовать себя чем-то приятным, но не забывайте про чувство меры.
1: Скорпионы, не пытайтесь контролировать тех, кого любите. Сегодня это приведет к обратному результату.
2: Стрельцы, желание помочь всем и сразу может истощить, поэтому выбирайте, кому действительно нужна поддержка.
1: Козероги, не стоит подвергать сомнению чувства собственной ценности. Вы достойны лучшего.
2: Водолеи, найдите время для себя и занятий, которые помогут вернуть ясность.
1: Рыбы, если чувствуете внутреннее напряжение, сделайте паузу и переключитесь на простое, привычное занятие.
2: У нас очень привычное занятие в это время рассказывать про спорт. Ну, не то, что у меня, а у Александра. Вот буквально через несколько минут.

0: Физкульт-привет! В первой смене.
1: Доброе утро, спортивные вы мои! Начнем сегодня с хоккея. Фан-бет-чемпионате КХЛ «Авангард» проиграл третий матч подряд. На этот раз 1-5 от «Торпедо». «Динамо» Москва уступила «Борису» со счетом 1-4. Ну, а «Шанхай» оказался сильнее «Автомобилиста» 3-2. Теперь про НХЛ. Там предсезонка идет. «Айлендерс» одолели «Рейнджерс» 4-3. Но это было после 0-3. Там волевая при волевая. Варламов заменил Сорокина при счете 0-3. Отразил 10 из 10 бросков и записал в актив победу в своем первом матче с ноября 2024 года. Поздравляем! В других матчах Детройт был сильнее Питтсбурга 7-4, Бостон справился с Филадельфией 5-1. Конечно, ждем основной сетки соревнований. Далее. О футболе есть такая новость. Fan ID ведут фонд-бет Кубки России уже с 1 октября. Он понадобится на стадионах, принимающих матчи клубов Альфа-Банк РПЛ. Далее. Знакомимся с новыми видами спорта вместе. В Калуге с 6 по 12 октября пройдет чемпионат мира по микрофутзалу. В турнире примут участие 8 сборных. Это Беларусь, Бразилия, Индия, Казахстан, Кодивуар, Киргизия, Россия, Шри-Ланка, ну или Шри-Ланка, как говорят грамотные. Ранее они проводились только в одном городе, испанской Жироне. И отмечу, что сборная России трижды становилась победителем чемпионата мира, да, в 12, 14 и 16 годах. А теперь расскажу. В микрофутзал играют команды по 3 человека, без вратарей. Размер ворот составляет 80 на 70 сантиметров, и они оснащены еще дополнительной нижней перекладиной. Да, матч по микрофутзалу состоит из двух таймов продолжительностью по 15 минут каждый. Кстати, интересный вид спорта намечается. И в завершении немножко о красоте. Призер чемпионата Европы по синхронному плаванию Сара Мария Рице выиграла конкурс «Мисс Италия». На чемпионате Европы этого года Сара входила в состав сборной Италии в качестве запасной. Ну, что скажешь, красота среди плывущих. Друзья, занимайтесь спортом, становитесь красивее, побеждайте. Ну и, конечно, слушайте хиты ретро-ФМ, проверенные уже не одним поколением.
0: Физкульт-привет! В первой смене на ретро-ФМ.

0: Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро FM.
1: Всем утренний привет. Ретро-ФМ, продолжай.
2: Здрасте. Принесла я новость, не совсем спортивную, я бы даже сказала анти, потому что мы все знаем, какие могут быть последствия от больших вкусных хинкали.
1: Давай.
2: Гарри Поттер и хинкали. Вот это новая глава.
1: Хорошая часть.
2: В общем,
1: я смотрел, да.
2: Дэниел Рэдклифф, который, ну, мы все знаем, играл Гарри Поттера, пришел в грузинский ресторан в Нью-Йорке, и попробовал вот эти гигантские хинкали. Ну и что, выпускник Хогвартса остался, видимо, в восторге. Вот да. Там даже приписали «Вингардиум Гамарджоба».
1: Хорошо.
0: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
5: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
9: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
15: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
16: ОАО «РЖД» предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу: город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7-910-790-09-25.
17: Премьера СТС.
18: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
19: Ты у меня стулкал.
18: Молчи давай.
17: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
20: Вечеринка Ретро FM.
21: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
22: в неповторимом миксе. Каждый день
21: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро FM.
23: Ретро FM.

0: Саша и Рита сопровождают ваше утро среды. Что мы сегодня обсуждаем?
1: Мы сегодня обсуждаем, а почему ты крутой? Почему ты трендовый? Почему ты модный? Какие аксессуары, я не знаю, наличие чего-либо, в том числе каких-то качеств, поможет тебе это показать? Вот пишите, пожалуйста, об этом в наших соцсетях. Но сейчас придет человек, который, ну, просто крут, потому что вот он, ну, такой. Согласен?
0: Которому не обязательно это демонстрировать. Он просто делает свое дело. И делать, знаете, хорошо. Новости от Вадима Ривна. Давайте послушаем.
2: Спасибо,
0: еще раз.
2: Саша. Прочитаю обязательно. Доброе утро. Итак, Москва и Вашингтон сегодня обсудят украинское урегулирование. Американский госсекретарь Марко Рубио должен встретиться в Нью-Йорке с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Как пишет Интерфакс, переговоры включены в рабочий график главы Госдепа. Ранее Лавров говорил, что одной из тем станет позиция Вашингтона по ситуации на Украине. А сам глава российского МИД выступит на Генассамблее 26 сентября. Карту болельщиков ведут на матчах Кубка России по футболу. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Новое правило вступит в силу 1 октября. Fan ID станет обязательным для посещения игр, которые проводятся на стадионах клубов российской премьер-лиги. Ранее, напомню, паспорт болельщика требовали только для прохода на матче РПЛ, финал Кубка России и игру за суперкубок страны. В Министерстве спорта отметили, что решение связано с вопросами безопасности. Кроме того, в сервисе карта болельщика запустили программу лояльности. Она позволяет получать баллы за поддержку команд и участвовать в розыгрыше ценных призов. В ряде регионов могут сократить долю иностранных работников. Минтруд предлагает в следующем году снизить допустимую долю иностранных работников в отдельных сферах экономики 10 регионов страны. Проект постановления уже вынесли на общественное обсуждение. В 8 субъектах такие ограничения для ряда отраслей могут появиться впервые. Например, в Татарстане нулевую долю предлагают установить для такси, охранных услуг и некоторых других сфер, а в Калужской области для курьерской деятельности. В Минтруде пояснили, что предложения подготовили с учетом потребностей регионов в рабочей силе и ситуации на местных рынках труда. Курьеров на мощных электровелосипедах предлагают обязать получать водительские права. С такой инициативой выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его мнению, такой транспорт стоит приравнять к мопедам и выдавать ему номерные знаки. Это позволило бы фиксировать нарушения дорожными камерами. Сейчас электровелосипед с двигателем мощностью до 250 ватт юридически считается велосипедом, и водительское удостоверение для него не требуется. Для управления мопедом, напомню, необходимы права категории М. Также эксперт добавил, что нужно задуматься о создании специальных полос для подобного вида транспорта. Еще курсы валют: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96,59, а далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Доброе утро. 9:34, а вы когда-нибудь слыхали про эффект Мандела?
1: Слыхали ли?
0: Да, знаете, что это такое? Это вот когда мы, кажется, помним все вместе какие-то события, что-то произошло в прошлом или увидели в кино фразу, да, и думаем, что так оно и было. А на самом деле это отличается от реальности.
1: Ну, помните, как мы уже разбирались с одним эффектом Манделы про «покатай меня, большая черепаха»? Нам всем кажется, что это было именно так, а фраза была «покатай меня», а мы даже ее
0: да,
1: ставили
0: без большой черепахи.
1: Вот, друзья, сейчас будет ровно такая же игрушка, называется она «эффект Манделы». Звоните, будем разбираться вместе, ну и за это получать настольную игрушку, фирменную футболку Retro FM 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на проспекте Камалеева от Тулпар до Академика Сахарова, на улице Тецовской от Челюскина до Копылова и на улице Павлюхина от Газовой до Назарбаева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
3: Это голосовой помощник клиники Coral. Здесь вы можете сделать хирургические операции разного уровня сложности. Гинекология, пластическая хирургия, лор-операции, травматология, урология, ЭКО. Профессиональная команда хирургов, стационар с высоким уровнем обслуживания, бесплатная парковка. Телефон для записи 580-43-51. Наш адрес – Даурская, 12. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Эффект Манделы на Ретро FM.
1: Добро пожаловать в игру «Эффект Манделы», в которой воспоминания о тех или иных событиях коллективные. Воспоминания могут быть не так однозначны и отличаться от реальности. Татьяна из Санкт-Петербурга сегодня будет разгадывать этот эффект. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
3: Татьяна, скажите, у вас память как? Хорошая? Девичья? Когда как?
2: Нормальная.
3: Хорошо, это нормально. Мне нравится, мне подходит.
1: В зачетке так надо написать. Нормальная. Да, ну что, мы сейчас вам зададим вопрос, да, и дадим три версии событий. Вам нужно выбрать ту, которая будет совпадать с реальностью. Получится, тогда выиграйте настольную игру и фирменную футболку Retro FM. Понятно? Готовы?
2: Да, готова.
1: Ну, тогда, внимание, вопрос. Сегодня мы попытаемся вспомнить знаменитую историческую скульптуру великого французского скульптора Огюста Родена под названием «Мыслитель». Вот, ну, для того, чтобы всем напомнить, такой обнаженный мужчина, который сидит на скале, согнувшись, да, и вот он мыслит. Интересно, что существует более 20 копий статуи, они разбросаны по всему миру. Ну, наверняка вы видели, может, на фотографиях. Вопрос сегодня звучит так. Куда именно упирается рука этого задумчивого мужчины-мыслителя? Три варианта ответа для вас. В лоб, в ухо или в подбородок? Татьяна, от вашего выбора зависит все.
3: Закрыть глаза, вот представить и сказать, что вам кажется.
2: Ну, кажется мне, что вот подбородок.
1: Да. Подбородок, думаете? Ну, пусть будет подбородок. А, Маргарита, а какой правильный ответ?
3: А правильный ответ – это подбородок!
1: Это победа, это настолка, это фирменная футболка Retro FM. Хотя большинство, мне кажется, сразу оно изобразило мыслителя, да, и все в лоб.
3: Я, кстати, тоже подумала, что в подбородок, когда мы на себе ставили эксперимент, а большинство коллег подумали, что в лоб.
1: Татьяна, благодаря вам мы восстановили...
3: Татьяна, вообще девчачья вот эта вот, как бы, совместимость.
1: Да-да-да, интуиция вас не подвела.
3: Молодец.
1: Подарки уже отправляются в Санкт-Петербург. Поздравляем. И спокойненько, с удовольствием возвращаемся к нашим хитам, проверенным десятилетиями, один из которых исполнит Юрий Антонов.
0: Эффект Манделы на Ретро FM.

0: Доброго утра всем проснувшимся. Ох, чего мы только уже не успели сегодня сделать. Нейрохит разгадали. Рус-туриста отправились в Берлин, в Германию. Да, разгадали. Эффект Манделы был раскрыт Татьяной из Санкт-Петербурга буквально минуту назад.
1: Ну, то есть мы с вами уже очень сильно крутые, если честно. Это раз, то, что можно было бы написать в нашу сегодняшнюю тему. А вот какие атрибуты дают вам понять, что вы самый крутой, модный, трендовый? Но, может быть, есть еще что-то. Может быть, визуальное. Может быть, какое угодно, из 26-го года, из 23-го, из 2000-х, из 90-х. Пишите обо всем этом, а мы очень скоро прочитаем.
2: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
8: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
10: Берем кредиты.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру.
12: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
13: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
14: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
15: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
16: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
17: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
18: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
19: Интернет-поток «Вечеринка ретро-ФМ».
8: Это лучшие танцевальные хиты круглосуточно и без рекламы.

0: на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро, ребят. Сегодня мы обсуждаем, какие атрибуты дают понять, что вы самый модный, самый крутой. Сегодня, в прошлом, а может быть и в будущем, рассказывайте свои истории в соцсетях.
2: Так, Оксана нам пишет: доброе утро, Саша, Рита. А я помню, как в конце 80-х у каждой уважающей себя модницы была на волосах химическая завивка и норковая шапка-формовка. Помню мамочку молоденькую с головой, как у барашка, и ее супермодную шапку из белой норки.
1: Аля пишет: а винтаж — это когда надеваешь вещи, а люди спрашивают: это новая коллекция или семейная реликвия? Ну, а ты так загадочно улыбаешься.
2: Так, значит, Марина говорит: пусть промчались те денечки, и в сердце теплится уют. Из каждого окошка вовсю пел.

0: информатика было написано. И в конце 80-х пришла в школу, а еще были цветные шнурки. Тут, кстати, недавно кто-то писал и не успела дочитать, когда, помнишь, один был салатовый, а другой розовый. Вау! Да. Это было великолепно.
1: Да, ребят, ну, мы ждем ваших историй, как воспоминаний, так и, может быть, про наши дни. Мы вот пытались выяснить, а что же сейчас самое модное, да. Пришли к выводу, что больше это такие ментальные стороны, когда, да, считается, что человек осознанный, человек самостоятельный, человек самодостаточный, проработанный.
0: Бренды огромные, ну, никого уже, если честно, ну, это скорее отпугнет, да, да, да. Чем
1: привлечет. Я люблю проводить время с собой, потому что мне с собой хорошо, вот сейчас это модно.
0: В курсы обучающие, вот. Так что это,
1: ну, делитесь своим мнением, да.
0: Пишите,
1: будем ждать.
0: Интересно.
1: Да, еще расскажем о том, как кино влияло на моду и задавало тренды. Об этом расскажем минут через 20, не пропустите.

0: Первая смена продолжает встречать с вами эту классную среду. В столице 10 хитов, много игры тоже будут, а сейчас новости. Для этой важной миссии у нас всегда есть свой Вадим Ривман.
1: Да, и уже рассказывая о новостях, доброе утро. Итак, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в США на неделе высокого уровня в рамках Генассамблеи ООН. У главы МИД заплатил.

Планировано несколько десятков встреч. Один из ключевых пунктов программы Лаврова в Штатах – беседа с госсекретарем США Марко Рубио. Как ожидается, она пройдет сегодня. Москву в этом разговоре интересует в первую очередь позиция Вашингтона по американскому посредничеству в украинском урегулировании. А также стороны обсудят взаимодействие двух стран в рамках ООН. Кроме того, глава российского МИД сегодня выступит на заседании Совбеза ООН. Российская делегация поднимет проблему нацификации Украины, прав русских и русскоязычных населения в этой стране. Ну а в субботу, 26 сентября, Сергей Лавров обратится к участникам Генассамблеи. Оценки в школах хотят сделать более объективными. Минпросвещение России продолжает работу над единым и понятными критериями выставления оценок. А об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По словам министра, еще несколько лет назад требования к оценкам могли заметно различаться. Сейчас подход стараются сделать единым, чтобы знания школьников оценивали объективнее. Кравцов отметил, что четкие критерии уже используются при проведении ОГЭ и ЕГЭ. Кроме того, с сентября следующего года начнет действовать новый образовательный стандарт для старших классов. И тогда же планируется ввести обновленный стандарт дошкольного образования. Поздравления с юбилеем сегодня принимает драматург, историк, сценарист, человек, который умеет рассказывать о самых важных событиях прошлого, как никто другой. 90 лет исполнилось Эдварду Радзинскому. Он первым опубликовал уникальные документы о расстреле царской семьи, работал с личными архивами Сталина, на его спектакле ходила вся Москва, он и сегодня полностью поглощен работой. Ну и последнее. Дональд Трамп переименовал искусственный интеллект. Президент США сообщил, что теперь в его стране ИИ будет называться суперинтеллект. Ведь это, по его мнению, звучит намного лучше. Американский лидер надеется, что его примеры последуют и в других государствах. Трамп выступил с речью в Генассамблее ООН, заявил, что новый термин «суперинтеллект» придет на смену искусственному интеллекту, ведь последний якобы вызывает у пользователя ощущение ненастоящего. И еще курсы валют: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96,59. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня!

0: Ребят, уже 3:11. Вы как? Вы проснулись? Проснулись, потянулись такие, ух.
1: Ну ты так говоришь, как будто же скоро спать берешься.
0: Ну, иногда надо делать паузы. Обеденный сон тоже, знаешь, полезен.
1: Да, есть такое. Друзья, ну что, мы еще не закончили. У нас впереди, во-первых, наша самая интенсивная игра — это родная речь. Мы там будем ставить ударение и, ух, вообще бороться между собой за правила русского языка. И обсуждаем сегодня тему. Вот какие атрибуты дают вам понять, что вы самый модный, крутой? Уже очень много сообщений по поводу атрибутов 90-х, а хочется еще поговорить вот прямо сейчас. Что вас делает таким? Да я вообще классно.
0: Ну и, конечно, мы обещаем стать вам самые лучшие хиты, проверенные временем. Мы — это Саша Светлов и Рита Субботина.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Итак, среда, 23 сентября. Посмотрим. Сегодня легко переоценить свои силы и дать слишком много обещаний, поэтому важно сохранять реализм.
2: Овны, начните день с планирования и расстановки приоритетов. Это поможет не потеряться.
1: Тельцы, если день покажется тяжелым, напомните себе, это временное состояние, и оно пройдет.
2: Близнецы, ваш совет может быть очень уместен, как и готовность поделиться своим опытом.
1: Раки, большие ожидания на день рискуют не оправдаться, поэтому радуйтесь малому и не требуйте многого.
2: Львы, вам захочется тепла и гармонии в отношениях, но, к сожалению, сегодня получить их будет не так просто.
1: Девы, если почувствуете зажим или усталость, сделайте паузу и дайте себе отдохнуть.
2: Весы, пришло время порадовать себя чем-то приятным, но не забывайте про чувство меры.
1: Скорпионы, не пытайтесь контролировать тех, кого любите. Сегодня это приведет к обратному результату.
2: Стрельцы, желание помочь всем и сразу может истощить, поэтому выбирайте, кому действительно нужна поддержка.
1: Козероги, не стоит подвергать сомнению чувство собственной ценности. Вы достойны лучшего.
2: Водолей, найдите время для себя и занятий, которые помогут вернуть ясность.
1: Рыбы, если чувствуете внутреннее напряжение, сделайте паузу и переключитесь на простое привычное занятие.
2: И просыпайтесь вместе с нами в классном настроении.

0: Доброе утро. Мы сегодня вспомнили, что, оказывается, в этот день рождения жвачки, о том, какая была культура собирать, в том числе, вкладыши, как они делали крутыми тебя. Потом начали вспоминать разные аксессуары в разное время, которые помогали выделяться и считаться модным. Так вот, сейчас хочется, знаете, о чем поговорить. Вот как фильмы меняли наше представление о трендах, да, и запускали моду. Ну, давай возьмем несколько фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства. Например, после фильма «Люди в черном» бум на черные очки начался. Ну, вот если помнишь, да, там еще была такая ручка, пик, для того, чтобы, да, все забыли. И самое главное, вот эти очки, ну, Уилл Смит, это действительно, были на стиле все.
1: Да, а в «Матрице» началась эра кожных плащей после, потому что, ну, Нео там был, помнишь, в этом, ну, в таком длинном черном плаще.
0: Еще так дрался стильно, да. Все представляли себе, я думаю, именно Киану Ривзом.
1: У меня до сих пор такое есть, я иногда думаю, что я Киану Ривз. Вот.
0: Мы использовали другое слово для нее, этого плаща. «Топган», кожаные куртки авиатора. Мы об этом вспоминали в одной из наших игр. Да, крутой боевик вышел в 86-м. Да, там еще мотоцикл у него был. Ну и, конечно, куртка вот, авиатор. Это прям вау.
1: Тоже до сих пор очень в тренде, я считаю. Она вернулась. Так
0: а он возвращается. Бывает, отойдет на пару лет, а потом снова возвращается.
1: Я вообще считаю, что вот сейчас, если надеть черные очки, как «Люди в черном», кожаный плащ или куртку, как в «Топгане», будет вообще супер трендово. Ну и, конечно же, если постричься, кстати, это реально опять входит в моду, как знаменитая Рэйчел, стрижка ее, слушайте, ну
0: каждая. Сделайте мне как Рэйчел.
1: Каждая девочка говорила, сделайте мне как Рэйчел. Каскад вообще эта стрижка называется, но она была немножечко видоизменена, но это вообще топ был.
0: Просто. Да, слушай, ну давай из отечественных фильмов тоже приведем примеры. Например, после «Иронии судьбы», да, насколько популярнее еще стали французские духи и меховые шапки. Ну, духи духами, все-таки культ рыжих лисьих шапок, как у Нади, той самой из Питера. Это было что-то, конечно. Вся страна сходила с ума.
1: А халатик с перламутровыми пуговицами и брючный костюм.
0: Рука.
1: Вот это из бриллиантовой руки, конечно, это 100% было. Но, кстати, до сих пор, я считаю, халатики, брючные костюмы тоже очень-очень... Смотри, вот мы сейчас с тобой назвали какие-то вневременные, мне кажется, атрибуты, которые на самом-то деле, оказывается, и тогда были модные, и сейчас классно бы смотрелись.
0: Да, ну а сейчас будет человек, который ввел такое модное понятие в хореографию, как «Лунная походка». Майкл Джексон на Ретро FM. Давайте насладимся.

0: классной среды, ребята, всем, кто просыпается под первую смену на Ретро FM.
1: А в Японии вообще классная среда, понедельник, вторник и так далее. А там решили окончательно избавить людей от домашних забот и начали разрабатывать умные дома уже сразу с ИИшками, которые сами следят за порядком. Убирают, там продукты разбирают.
0: Ой, да чисто у тебя. Ну что там, три банки валяются, да. Вот прям из-за запаха от них идет. Вот прям тебе мешает? Нет, так и не убирай, говорит искусственный интеллект, с уважением относясь к своему господину.
1: Ну, это уже не знаю. Нам нужно переговорить.
0: А может быть и гейша? Наоборот, такая невероятно вежливая,
1: культурная. Ну, ты
0: культурная,
1: тоже давай не фантазируй.
0: Чаепитие тут раз нет, да и да организует.
1: Хорошо, каждый для себя из этой новости что-то свое как бы вычел. Правильно же говорить? Вычел.
0: Есть такое слово в русском языке.
1: Выдумал. Да, нафантазировал.
0: Да, более подробно мы будем ударение в родной речи разбирать, и я надеюсь, что там будет, ну, немножко правильнее.
2: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 19 градусов. Ветер восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: С вас 5875 рублей.
6: За новый кроссовер «Хавейл»?
5: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
11: Битва поколений на Муз-ТВ.
12: Это новый вызов.
13: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина.
14: А напротив, рэпер Токсис.
15: Рок выходит на поле рэпа.
16: Кто же забьет победный музыкальный гол?
17: Не пропустите, друзья!
18: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
19: Сотый экстра на АЗС или ком. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
9: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
18: Проверяем знаменитости на эрудицию.
9: Каждое воскресенье в час дня
18: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
9: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
18: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
9: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
18: Подробности на сайте retrofm.ru.
6: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: Господин, ты от Озон. Ну, Маргарита, выбирай. Либо расскажи, что дальше будет, либо QR-код действует.
1: Да, я хотела про Дана Балана рассказать. Помнишь, Озон, какой был Дан Балан? И какой он потом чикабом пел, вот это вот все. Все, я все, что хотела, рассказала. Сейчас пойду в его соцсети, залезу, посмотрю.
2: Голосом что там матушки такой. Помнишь, как он хорошо вот пел, умничка.
1: Нет,
2: мальчик,
1: вообще не
2: хороший.
1: Матушки. Ты видел Дана Балана?
2: Вот такой.
1: Какой
2: он-то
1: такой
2: нет
1: матушки?
2: А вот ты о нем рассказываешь, как матушка,
1: простите,
2: Маргаритушка.
1: Простите, пожалуйста, это был случайно, Дан. Если вы меня слышите, подпишитесь.
3: Ретро FM Казань для слушателей старше 12 лет.
4: В Казани 10:30. В эфире Ретро FM новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. С 1 октября в России меняются правила работы интернет-магазинов. Как пишет парламентская газета, площадки должны будут публиковать полную информацию о товарах и отдельно указывать их реальную цену без скидок за участие в акциях или оформление карт определенных банков. Маркетплейсы также обяжут проверять данные продавцов через госуслуги и государственные реестры. В Татарстане по итогам августа текущего года не выявили случаев превышения предельных индексов изменения платы за коммунальные услуги. Проверка охватила все 913 муниципальных образований республики. Специалисты оценивали соблюдение установленных ограничений на рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги. Мониторинг проводится ежемесячно. Данные по каждому муниципальному образованию приведены в приложении к отчету Госкомитета Республики Татарстан по тарифам, пишет Татцентр. В Казани для педагогов откроют киноклуб в новом доме учителя. Первая встреча состоится 25 сентября. Участники посмотрят фильм, а затем обсудят героев, их поступки и темы, связанные с профессиональной деятельностью педагогов. Киновечер стартует в 18:00. Для посещения необходима регистрация, сообщает портал мэрии Казани. С 1 октября Казанский зооботсад будет работать по новому графику. Жители и гости города смогут посетить учреждение с 8:30 до 18:00. Кассы закроются на час раньше, в 17:00, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 84,07 рубля, евро 96,59 рублей. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро FM.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ООО «СЗ Global Plus». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
6: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Ретро.

0: 10:35, точное московское. Вот сейчас нужно быть особенно внимательными. В первую очередь с ударениями.
1: Да, ребятушки, у нас родная речь. Впереди ребятушки или ребятушки. А также тоже кто-то говорит. Это как, знаешь, о чем я недавно думала? Вернее, я постоянно об этом думаю. Собакин или Собакен? Вот как вот в рилсиках пишут. С этим тоже, возможно, как-нибудь
0: разберемся. Как же мы могли упустить это слово в сегодняшней родной речи?
1: До 5000 рублей можно выиграть. 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Восстания от Короленко до Бакалейной, на улице Тецевской от Челюскина до Копылова и на улице Адарацкого от Читаева до Воровского. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Папа, а мы все купили к школе?
4: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Теннет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
3: А маме тоже Теннет купим?
4: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
8: И зайки зубки проверим.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Trendy.rf.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
16: Ровно в 21.00.
17: Лучшие танцевальные хиты
16: в неповторимом миксе.
17: Вечеринка Retro FM.

0: первой смене на Ретро-ФМ.
1: В игре «Родная речь» на Ретро-ФМ мы проверяем сложные ударения. Да, слова приводим пары, нужно выбрать именно то звучание, которое вы считаете грамотным, по своему мнению. Юля из Санкт-Петербурга будет участвовать. Здравствуйте, Юль.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Мы когда с Санкт-Петербургом играем все время, как-то так думаешь, но сейчас будет все.
1: А представь, Юля еще бы учителем русского языка работала. Вы, случайно, не учитель русского?
2: Нет, к сожалению.
3: Да, может, не к сожалению. Мало кто знает.
1: У нас есть хотя бы какой-то шанс сохранить деньги. Юль, мы вам желаем удачи. Как обычно, будем приводить пары слов. Ваша задача сказать не первое, второе, а прям произнести слово правильно, как вы считаете, оно должно звучать. Хорошо?
2: Хорошо.
1: 5 слов, 5000 рублей на кону. Поехали.
3: Итак, погнали. Зубчатый или зубчатый?
2: Так, зубчатый.
3: Приняли.
1: Гербовое или гербовое?
2: Гербовый.
1: Так.
3: Далее. Шелковица или шелковица?
2: Шелковица.
1: Так. Партер или партер?
2: Партер.
1: Так.
3: Далее. Плато или плато?
2: Плато.
1: Принято. Давайте разбираться. Так, в первом варианте вы выбрали зубчатый, и так бы, наверное, выбрала большая половина нашей страны. Но зубчатый, словарь подсказывает, необычно, запомним.
3: Еще одно вообще никто не ожидал, а вот именно так.
1: Далее вы сказали гербовое. Ну нет, правильно, гербовое. Здесь тоже без тысячи пока остаемся. А вот шелковица, это верно. На третьем слое мы зарабатываем деньги. Далее вы сказали партер. Все-таки партер. Вот как привычно, так, наверное, и произносится, да? И пятое слово вы назвали правильно. Плато. Именно на О ударение. Получается 2 из 3. И сегодня вы получаете 2000 рублей от Ретро-ФМ. Юль, поздравляем!
2: Спасибо большое.
3: Вы молодец, заслужили, и слова действительно были сложные.
2: Спасибо.
1: Спасибо и вам за участие, друзья. Звоните в «Родную речь».
0: «Родная речь». В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Это первая смена на Retro FM, которая устроила уже свою родную речь. Ну, давайте закреплять слова. И пусть они звучат правильно. Зубчатый, гербовая, шелковица, партер и плато. Используем их только так.
1: Осталось узнать, только Собакин или Собакен.
0: Собакен, подсказывает.
1: Посмотрел?
0: Словарь, да-да-да.
1: Собакин.
0: Так что, если что, ну, пока употребляем так, а дальше покажет время. Словари иногда любят менять свою позицию.
1: Да, ну а о том, почему вы классный, крутой, и какие атрибуты на это могут повлиять, пишите в нашу рубрику «Между тем» в наши соцсети. Буквально через несколько минут мы заключительный раз на сегодня это обсудим.
2: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, в отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
11: Эргоферон.
12: Мы всей семьей им лечимся.
10: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
13: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
16: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
17: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
18: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
19: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
20: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, мы сегодня решили выяснить, какие атрибуты дают понять вам, что вы самый модный и самый крутой. Ваше сообщение из соцсетей. Поехали.
2: Так, значит, Владимир написал, сейчас самое крутое гулять с собакой мелкой породы. Ну, не могу не согласиться, честно. Я тоже, когда своего пирожочка брала, я просто влюбилась и как бы, ну, такой красавчик.
1: Даже
2: ну...
1: с людьми начала разговаривать.
2: Да,
1: с другими хозяевами. А Николай пишет, рваные джинсы в моде. А почему рваные носки нет? Или уже да? Николай, проверим.
2: Так, значит, Оксана говорит, пирсинг и тату всегда в моде. В моей молодости в 90-е мы кололи дырки в ушах, пупки, сестра помладше нос проколола, дети просили губу, нос проколоть. Естественно, получили запрет. Тату то же самое. В 90-х модно было еще и с дипломатом в школу ходить. Вот, а Марина написала, кстати, историю про дипломат. Мы когда с братом учились в школе, это было в 90-е, пару раз нам с ним удалось нечаянно задать тренды. А первый раз мы пришли в школу с дипломатами вместо ранцев. После этого, как мы проходили неделечку, половина школы уже тоже ходила с дипломатом. А что, удобно, все аккуратно лежит, тетради не мнутся. Легко найти любую вещь. Ну, а второй раз мы с ним пришли зимой в заячьих шапках-ушанках. И также точно через неделю большинство школьников ходили в ушанках. Вот так.

0: ностальгировали вместе с нами, попытались разобраться, а что же модно и круто сейчас, сегодня. И, как мы поняли, это вообще не про вещи все-таки, да, а больше про стиль жизни, про отношение к жизни, к себе, к людям, к миру и так далее.
1: Ну, а завтра у нас будет для вас новенькая тема. Какая? Мы, как всегда, не скажем. А вы сегодня можете все-таки подумать на эту. Ну, а что, мало ли. Написать в наши соцсети, они работают 24/7. А завтра в 7 утра мы встретимся с вами здесь же, в том же составе.
0: Ну, а завершая первую смену, группа «Браво» и «Дорога в облака».
2: На Ретро-ФМ с 7 до 11.

0: В Москве 11 часов. Среда, 23 сентября. Доброе утро. Знаете, кому мы еще скажем доброе утро? Дмитрию Королеву, потому что он пришел не с пустыми руками, а с новостями. Дим, привет.
1: Спасибо. Доброе утро, Юра. Приветствую, друзья. В России появятся национальные рекомендации по питанию. Их анонсировал Михаил Мурашко. Они будут опубликованы в следующем году, уточнил министр здравоохранения. Это касается именно консультирования врачами, чтобы у гражданина, имеющего хорошее здоровье, предотвратить возникновение заболеваний. Мурашко добавил, что люди с

Хроническими болезнями также нуждаются в особом режиме и формате питания, и врачи должны консультировать таких пациентов по рациону. Правительство поддержало новые меры борьбы с авиадебоширами. Согласно законопроекту, авиакомпании обяжут обмениваться данными пассажиров, попавших в черные списки. Благодаря этому перевозчики смогут заранее знать о дебоширах и законно отказывать им в перелете. Также Кабмин поддержал расширение списка нарушений, за которые пассажира могут не пустить на борт, а также ужесточить ограничения для тех, кто повторно устраивает дебош в самолете. Отмечается, что порядок обмена и хранения персональных данных должен будет определить Минтранс. Министр иностранных дел Сергей Лавров в эту среду встретится в Нью-Йорке с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры пройдут на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. В МИДе также отметили, что Россия готова рассмотреть запросы и на другие встречи Лаврова с представителями западных стран. В штаб-квартире ООН стартовала общеполитическая дискуссия. Основная часть общих прений продлится до 26 сентября. Мосбиржа будет показывать курс биткоина в рублях. Площадка намерена запустить торговую пару в ближайшее время. Также биткоин можно будет увидеть в так называемых условных долларах. В будущем аналогичный инструмент планируют запустить для других криптовалют. Как передает РБК, пока когда именно начнутся торги, пока неизвестно. В пресс-службе Центробанк сказали, что регулятор ожидает, что такие операции будут организованы. Ну а в Хабаровске заложили первый камень в основание музейно-выставочного комплекса «Дом Амурского тигра» и капсулу с посланием потомкам. Как сообщили местные власти, центр, посвященный в том числе истории хранения Уссурийской тайги, появится на месте заброшенной постройки. Сообщается, что новое двухэтажное здание оформят в стиле 19 века. И о валюте на эту среду: доллар 84,07 рубля, евро 96,59. Пока все, а далее встречайте на Ретро-ФМ Юрия Гурьянова и вашу любимую музыку. Всем отличного дня!

0: Оказывается, друзья, среда – день в каком-то смысле особенный. И нет, не только потому, что ее прозвали «маленькой пятницей». Оказывается, по данным некоторых исследований, именно в среду, да, именно сегодня, мы, люди, реже всего подвергаемся всяким излишествам нехорошим себя. Алкоголь не пьем. А некоторые даже умудряются добегать и до спортзала по средам с большим рвением. Ох, пойду, что ли? Поприседаю, тут у нас места полно в студии. Под музыку. Она как раз подходящая. Лубега скоро, Владимир Высоцкий и Bad Boys Blue. В самые ближайшие минуты на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здравствуйте. В Москве 11 часов и 20 минут.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе легендарная Уитни Хьюстон. Обязательно вспомним, с чего все началось. И при чем тут принц Египта? Расскажу в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 19 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
7: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
8: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
6: И зайки зубки проверим.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Шоу «Дорогие гости»
11: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
11: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
11: Ретро-ФМ.

0: I got a girl everywhere. Friend. Ну ладно, подружки так подружки. Вот, кстати, не зря Лубега хвалится налево и направо, даже не знаю, в какую сторону больше, что у него девчонки сплошь и рядом в каждом городе, во всех странах. Тут у меня в чатиках девчонки тоже реагируют на Лубегу, между прочим. Даже ревную немножко. Так, ну ладно. Лубеге можно все. И вообще артистам, которые звучат здесь в эфире Ретро FM, всегда респект и уважение. В самое ближайшее время рядом с нами лучшая музыка Savage Garden, группа Mirage, Cherry Lane и много чего еще обязательно прозвучит. 11 часов и 35 минут в Москве. Это Ретро FM.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Адарацкого от Читаева до Воровского, на Оренбургском тракте от Академика Парина до поста ГИБДД и на улице Восстания от Короленко до Бакалейной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего дня.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада-2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
7: RetroFM.

0: До Луны и обратно смотались. Полет прошел удачно и даже более чем. Кстати, удивительно, но вот эта теперь уже легендарная песня стала настоящим хитом не сразу. После первого релиза в 97 году она с треском провалилась в США и Великобритании. Но спустя какое-то время было решено перевыпустить, попробовать еще раз. «To the Moon and Back» со второй попытки. И, кстати говоря, в укороченном варианте. Люди, слушатели... Мы с вами распробовали. Ну, такое случается в жизни, когда с первого раза что-то не зашло, правда же, бывает. А потом, как говорится, за уши не оттащишь. Практически три десятилетия уже с нами песня, и все это время нас не получается оттащить. В хорошем смысле. Шикарная, красивая, завораживающая. Дальше тоже музыкально-мелодично. Мюррей Хэт и Аида Ведищева впереди на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой... Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита. По сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
3: При оплате на сайте afisha.ru. 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: Я «Пирелли» беру в колесо.ру. На-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А это «Пирелли» в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
14: 11+. RetroFM.

0: Москве полдень. Продолжается среда, 23 сентября на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Откладывать ремонт до следующего года в надежде сэкономить может оказаться невыгодно. Об этом известием рассказали аналитики рынка. По словам экспертов, продолжают дорожать стройматериалы, доставка и работа мастеров. Причем быстрее всего растет стоимость услуг специалистов. Капитальный ремонт квартиры площадью около 50 квадратных метров сейчас может стоить примерно 5,5 миллионов рублей. Если цены прибавят еще около 10%, то в следующем году такой же ремонт может обойтись уже примерно в 6 миллионов. В Татарстане скорректировали правила предоставления ежемесячных транспортных субсидий для многодетных семей. Согласно постановлению правительства Республики Татарстан, круг получателей льготы стал шире. Теперь право на выплату имеют и те семьи, где старший ребенок в возрасте от 18 до 23 лет является инвалидом с детства и не учится очно. Новые правила действуют с 27 июля текущего года, пишет Московский комсомолец. Это решение призвано поддержать семьи, в которых совершеннолетние дети с инвалидностью не могут продолжать обучение по состоянию здоровья и облегчить им расходы на транспорт. С 24 сентября в Казани начнут работать мобильные пункты вакцинации от гриппа.

0: пункты откроются на станциях Яшлек, Козья Слобода, Площадь Тукая, Проспект Победы и Дубравная. Горожан будут ждать ежедневно с 7:30 до 18 часов. Процедуру проведут только после предъявления паспорта, сообщает портал мэрии Казани. Жители призывают не откладывать вакцинацию. Это наиболее эффективный способ защиты от гриппа и его осложнений. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Глобал Плюс». Жилой комплекс «Новое наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Слушайте, а хорошо у него все-таки вот это вот получается. Вот это вот самое кисес. Сколько она там раз за 3 минуты успела сделать этих самых сэ? Подсчитать. Вот видите, продолжает. Подсчитать вообще невозможно, мне кажется. Но главное, успела. Успела все, что планировала. А мы тоже успели насладиться. В следующий раз опять попробуем. Снова послушаем Сиси Кетч когда-нибудь. А в ближайшее время переключимся на других специалистов. Группа Смоки. Скоро Иванушки International и Лайнел Ричи. Прямо здесь, на Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличной среды.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Я слива садовая,
3: спелая лиловая,
2: а я абрикос на юге рос.
0: Привет, подушка.
2: Привет, подружка.
4: Живу я без тебя, словно во сне. Горю я без тебя, словно в огне.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 19 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
6: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
7: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама.
10: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
11: Ищите уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в «Тренди».
11: «Тренди.рф».
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
16: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
17: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
18: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
19: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.

0: История про соседку по имени Элис. Кстати, изначально песня «Living Next Door to Alice» планировалась о домашних кошках, а вовсе не о девушке. Песню писали в спешке. И, кстати, было это еще задолго до того, как ее исполнила группа «Смоки» в конце 50-х. Так изначально родился шуточный набросок «Living next door to Mrs. Craven and her many cats», живя по соседству с Mrs. Craven и ее многочисленными кошками. Ну, то есть сначала на кошках потренировались, а потом кошек убрали, соседку реновировали, поменяли ее и, вероятно, омолодили. Имя заменили, естественно. Получилась та самая Элис, которую мы все так полюбили. Кого мы еще любим? А, пожалуйста, расскажу. Очень скоро с нами Man at Work, Via Candles, Синяя птица и много чего еще здесь в перспективе на Retro FM. В Москве уже 12 часов и 35 минут.
1: Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале «Ю».
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Грандиозное трибьют-шоу «One Vision». Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19:00. ГТРК «Корстон».
7: 6+.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», 5-й сезон. Это новый вызов.
9: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
14: 12+. Retro FM.

0: Man at Work и знаменитый хит Down Under, произведенный под австралийским солнышком. А у них там, кстати, друзья, сейчас в Австралии, с другой-то стороны нашего круглого мира, весна климатическая, я имею в виду, начинается. Не то, что тут у нас. Да ладно, у нас тоже красиво. Очень классное время года. И это я сейчас себя и морально успокаиваю, и подготавливаю к зиме в том числе. И в принципе, ну красиво же, правда. Не только зелено же, и вот красно, и зажелтилось, и все, что там за окнами происходит, еще бы дождик не шел, и вообще бы красота была. Все было бы нормально. Так, ладно, музыка спасительная. Здесь рядом с нами Адриан Челентан и скоро Юрий Шатунов. И много чего еще запланировано, уж поверьте, прямо здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем вам отличной среды.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат. 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Опять назад пустым ехать. Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
11: А что с оплатой?
10: До 75% после загрузки.
12: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
13: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуги МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
14: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
15: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
16: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
17: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
20: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы spasibosberbank.ru в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.

0: 13 часов и практически одна минута в Москве. Продолжается среда, 23 сентября. И самое время узнать важные новости, а для этого надо внимательно послушать Дмитрия Королева. Дим, мы начинаем слушать.
1: Ну, тогда действительно слушайте внимательно. Здравствуйте, друзья. Президент России Владимир Путин готов провести еще одну встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Однако конкретных договоренностей пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Путин и Трамп во время телефонных разговоров неоднократно подтверждали, что при необходимости готовы вновь провести личные переговоры. Ну и ранее Трамп выразил мнение, что российский президент согласился бы на еще одну личную встречу. При этом, по его словам, это вряд ли произойдет на предстоящем саммите G20 в Майами. В Стерлитамаке задержали владельца сгоревшего ТЦ, где накануне при пожаре погибли люди. По версии следствия, предприниматель не обеспечил соблюдение требований пожарной безопасности, что могло привести к трагедии. Как пишет ТАСС, сейчас решается вопрос о предъявлении владельцу обвинения и выборе меры пресечения. Напомню, пожар в торговом центре в Стерлитамаке возник накануне. Предварительная причина – короткое замыкание. Погибли 4 человека, 5 пострадали. Вячеслав Володин может вновь возглавить Госдуму в 9-м созыве. По данным источников РБК, предварительное решение в пользу депутата уже принято. Володин руководит Нижней палатой парламента с 2016 года. Если его переизберут, он станет первым спикером Госдумы, занимающим эту должность более 2 сроков подряд. Ну и добавлю, первое заседание Государственной Думы 9-го созыва должно состояться 19 октября. Однако президент может созвать депутатов и ранее этого срока. Космонавт Роскосмоса Сергей Тетерядник отправится к Международной космической станции в составе миссии «Крю-13». Старт запланирован на 1 октября с космодрома на мысе Канаверал.

Вместе с Тетерятниковым на орбиту отправятся американские астронавты и представитель Канады. Продолжительность экспедиции составит около 6 месяцев. За это время необходимо провести десятки научных экспериментов. Ну и Кряк Лапчатый возвращается на экраны. Известный американский мультсериал «Черный плащ» получит продолжение спустя 35 лет. Об этом сообщил телеканал Disney. Над новым эпизодом будут работать новые продюсеры. Напомню, премьера «Черного плаща» состоялась в 91 году. Спустя 2 года была премьера и в России. Отмечается, перевод «Черного плаща» был максимально народным. И такие фразы, как «нюхни газку, злодей» и «от винта» до сих пор помнят несколько поколений россиян. Ну и о валюте на эту среду. Доллар 84,07 рубля, евро 96,59. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Место для шага вперед. Ну, когда утром шагаешь в переполненный трамвайчик, автобус, троллейбус, электробус, нужно подчеркнуть, не всегда там, конечно, находится место для этого самого шага вперед. Чего уж там. Но когда нас это останавливало? Нам же не назад, в конце концов, пятиться. Чем мы там сзади не видели, правильно? Нам хочется поскорее на работушку любимую попасть, чтобы никто не успел за нас там поработать. Правда же? Чтобы мы все сами. Потому что лучше нас никто не сделает. Правильно. Никто лучше нас чаю с печеньками не попьет. Ну, а дальше музыка, которая помогает везде успевать. Джордж Майкл и Bad Boys Blue. Это только некоторые из тех, кого мы скоро услышим. Меня зовут Юрий Гурьянов. И это Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 19 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама.
6: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Это голосовой помощник клиники Coral. Здесь вы можете сделать хирургические операции разного уровня сложности. Гинекология, пластическая хирургия, лор-операции, травматология, урология, ЭКО. Профессиональная команда хирургов. Стационар с высоким уровнем обслуживания. Бесплатная парковка. Телефон для записи 580-43-51. Наш адрес Даурская, 12. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
11: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
12: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 15 тысяч квадратных метров под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
13: Ищете уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в тренде.
13: Тренди.рф.
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е.
18: Тополиный пушарай.
1: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е.
16: 12+.

Это Джордж Майкл, песня про веру. Вера во все хорошее, я думаю. Кстати, по поводу хорошего, по поводу лучшего. Завтра утром нам снова вернется шоу «Первая смена». Саша Светлов и Рита Субботина. Каждый будний день с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новые игры, крутые подарки и тем для обсуждения. Новости интересные, шутки, опять же, настроение, конечно, любимая музыка. А еще в эту пятницу в гости к «Первой смене» придет журналист и телеведущий Вадим Токменев. С 7 до 11 не пропустите «Первая смена» на Ретро-ФМ. Ну а в самые ближайшие минуты тоже не надо пропускать. Например, группу Scorpions, также Виктора Салтыкова и Джо Дассена уже очень-очень скоро, прямо здесь, на Ретро-ФМ.

0: And I, ты и я. И мы с вами тоже ко всей этой шикарной музыкальной компании с удовольствием примазываемся. И к скорпиончикам, конечно, любимым тоже. Да и ко всем остальным тоже любимым. Нет-нет, да и да. Хорошо-то у нас, конечно, на Retro FM. Завтра снова планирую прийти. Так и знаете, пойду-ка сейчас. Надо успеть Филичту послушать, а то вдруг мне там кто-нибудь... приветик передаст. Мало ли, всякое бывает. Буду ждать. Через 10 минут можно и нужно передавать, поздравлять, признаваться. Случится Филичта на Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока. Всем Ретро FM.
1: Реклама.
2: Опять назад пустым ехать?
3: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машины до 40 по лет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Масел Весар с натуральным составом.

0: Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Казани 14 часов. Настало время приветов, поздравлений и любимой музыки на Ретро-ФМ Казань. Ретро,
1: Ретро-ФМ. Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
3: Дарите счастье.
0: Большой сентябрьский осенний, но очень теплый и яркий солнечный привет. Это Феличита. Добро пожаловать туда, где счастье, позитивное настроение, много хороших новостей и ярких эмоций. 23 сентября на календаре среда, и какая она красивая, друзья! Радует отличной погодой, а значит, день уже удался хотя бы наполовину. Пусть все складывается легко, дела решаются сами собой, а хорошее настроение никуда не исчезает. Обязательно пишите в наши социальные сети Retro FM Казань, а также в бот «Выбери радио» с пометкой Retro FM Казань. Меня зовут Неля Рахманова, будем читать приветы в эфире, много улыбаться и качать вайб среды любимыми хитами о главном. Сиси Кэтч в самом начале Феличита на Retro FM Казань.

0: Сюся Кетч и ее странники в ночи с призывом потанцевать и зажечь в эту замечательную среду в программе «Феличита» на Ретро-ФМ Казань. Еще больше классных песен для яркого настроения, отличного дня, когда даже погода не подкачала и которая шепчет «Просто наслаждайтесь моментом». Это «Феличита», друзья. Улыбаемся и подпеваем, заряжаемся счастьем вместе. Пишите в наши социальные сети Retro FM Казань. Передавайте приветы, поздравления, пожелания, а также в бот «Выбери радио» с пометкой Retro FM Казань. Ведь всегда есть рядом те, кому просто необходимо сказать привет и пару добрых слов в придачу. Делитесь счастьем и множьте его по цепной реакции щедро и от всего сердца. Рената передает привет сестре Эльвире, пишет, что скучает и просто желает хорошего дня и уютной погоды. Привет, Ретро! Ребятам из цеха передаю привет персональный другу Диме. Всем удачи! Сообщение от Максима. Привет, Ретро! Привет, ведущие Феличита! Привет-привет! Поздравляю с днем рождения близкого человека Муратова Алика. Желаю всех благ и исполнения желаний. Пусть будет здоров и счастлив, пишет Олеся. Привет, и надеюсь, дошли до адресатов. Если да, то маякните и шлите ответные. Они тоже прозвучат в эфире, несомненно. Как это сделать? Пишите в бот «Выбери радио» или находите нас в социальных сетях, набирая «Ретро FM Казань». И контакт установлен. Сегодня среда, солнце за окном и просто восхитительная погода. Пусть день ваш будет легким, настроение ярким, ну а музыка греет так же тепло, как сентябрьское солнце. Хуанес и Пупо на Retro FM Казань.
1: Феличита на Retro FM.
2: Дарите счастье.

правильные латино-ритмы от Хуанеса в продолжении Феличита на Ретро-ФМ Казань. Сегодня среда, любимый многими день за то, что приближает пятницу. Можно немного расслабиться, насладиться моментом, и пусть это будет под правильный бит в программе Феличита «По-иному счастье». Иногда счастье – это просто хорошая погода в среду. Когда небо ясное, ветер теплый, а в наушниках любимая песня. Пусть сегодня таких моментов будет много. Пишите свои приветы и феличита, мы с радостью поделимся ими в эфире. Найдите нас в социальных сетях Retro FM Казань, а также есть отличный бот. Выбери радио, конвертируйте позитив в тексты с миллионом улыбок и эмоций. Так нужных, так необходимых кому-то из ваших близких, ваших родных в данную минуту. Меня зовут Нелли Рахманова, читаю ваши сообщения в прямом эфире с радостью и удовольствием. Привет Казани и родным Челнам, лучшим людям планеты, Надежде Чистяковой и Арине Заляевой. Хорошего дня вам и всех благ, девчонки, с благодарностью и признанием, пишет Елена. Привет, Ретро FM, любимому мужу Аркадию привет, яркого настроения, все обязательно будет хорошо, ведь мы есть друг у друга, пишет Регина. Привет из Больших Кабанов моим друзьям Айдару и Данису, а также соседу Сергею Николаевичу. Погода класс, музыка ретро шик, жизнь прекрасна, отличные всем среды сообщения, такое позитивное и жизнерадостное от Эльнура. Среда, погода отличная, настроение на высоте, это здорово, а значит самое время для хорошей музыки. В эфире Феличита только те песни, под которые хочется напевать, танцевать. Будьте на волне счастья. Сандра и Юрий Антонов на Ретро FM Казань.

0: На часах в студии 14:21, и это Феличита на Ретро-ФМ Казань, территория счастья и солнечного настроения. Пишите в социальные сети Ретро-ФМ Казань и в бот «Выбери радио». Делитесь эмоциями, теплыми словами, и пусть этот день будет про радость, про легкость и про музыку, которая попадает точно в настроение в любую погоду.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ожидается малооблачная погода. Температура воздуха днем будет до 23 градусов тепла. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Реклама.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
10: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Deep Purple, Smoke on the Water. Хиты из золотой коллекции с золотой осенью. Только для вас в разгаре перечита на Ретро-ФМ Казань. Пишите в наши соцсети и в бот «Выбери радио». Все приветы, все ваши поздравления адресованы самым близким и дорогим вам людям. Все ваши послания будут озвучены в прямом эфире незамедлительно. Привет, Ретро! Хочу поздравить сестренку Аню с днем рождения, пишет Александр. Пусть все будет ровно, легко, радостно и по-твоему. Ты самая лучшая, просто знай это. Обнимаю крепко, пишет он. Привет, Ретро, привет, ведущий, привет-привет. Всем хорошего дня, хотя сегодня для меня он был непростым, но есть нюанс. Любимое радио, пишет Марат. Если день был тяжеловатый, силы на исходе, есть один безотказный способ вернуть бодрость – хорошая музыка. Звучат знакомые ритмы и биты, слышны знакомые строчки, и настроение по волшебству включается на максимум. Сейчас мы вам это докажем. Фэнси и Кармен на Ретро-ФМ Казань.
1: Фелличита на Ретро-ФМ. Делитесь счастьем.

0: Группа Фэнси и легендарный Пламена Любви продолжили счастливый час на Ретро FM Казань. Еще больше звезд во вселенной, названные Феличита и призванные дарить яркие эмоции и счастливые моменты впереди. Пишите свои сообщения в социальные сети Ретро FM Казань. Наш бот Выбери Радио тоже рад принять все ваши сообщения. А я... Меня зовут Нелли Рахманова, всегда рада их озвучить в прямом эфире и с удовольствием это делаю прямо сейчас. Дорогую сестру Диляру с прошедшим днем рождения поздравляет Линара. «Пусть сбываются даже те мечты, — пишет она, — о которых ты не говоришь вслух. Пусть каждый день радует маленькими чудесами, а впереди будет только свет и тепло. Оставайся такой же искренней, сильной и невероятно красивой душой. Счастья тебе много, настоящего и долгого». Пожелания, под которыми подписываемся с большим удовольствием под каждым словечком. Наши поздравления имениннице и пожелания настроения. А музыкальный привет – презент. Музыкальный презент совсем скоро. Белинда Карлайл. Совсем скоро на Ретро FM Казань.
1: Реклама. Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
2: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
3: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Белинда Карлайл в продолжении Филичта на Ретро-ФМ Казань. Территория счастья, где настроение складывается буквально из нот. Делитесь эмоциями. Присылайте приветы и позитивные сообщения, адресованные близким, друзьям, коллегам и просто знакомым. Находите Ретро-ФМ Казань в социальных сетях. Пишите в бот «Выбери радио». Ваш привет обязательно прозвучит в прямом эфире, и это происходит прямо сейчас. Всем привет, пишет Надежда. Отличного сентябрьского дня всем желаю. Красивого настроения, и пусть все сложится. Обязательно пусть. Пусть будет здоров и удачлив, счастлив и любим абсолютно каждый из вас. Everybody, Backstreet Boys на Retro FM Казань.
1: Филичита на Retro FM.
2: Мы желаем счастья всем.

0: Backstreet Boys завершает атмосферный эфир «Перечита» в эту среду на Ретро-ФМ Казань. Спасибо всем причастным за время, проведенное вместе, вашу искренность и душевную теплоту. Отличного дня во всех смыслах вам желаю, отличного вообще и отличного от других моментами абсолютного счастья. Меня зовут Нелли Рахманова, обнимаю, всем пока.
1: Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Дорогой, а что это ты напеваешь?
11: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
12: О, нам давно нужна зимняя резина.
13: Я Пирелли.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
15: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: В Москве 15.00 на Ретро-ФМ. Впереди Bad Boys Blue, Виктор Салтыков, Татьяна Овсиенко и дуэт Роксет. Прямо сейчас у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В России намерены усилить контроль над питанием в социальных учреждениях. По информации «Известий», сейчас продукты проверяют выборочно. Теперь предлагают не пропускать ни одну партию без экспертизы. Речь идет о поставках в больницы, школы и детские сады. Кроме того, компаниям, которые уже попадались на поставках некачественной продукции, могут запретить работать в этой сфере. Необходимость возникла после серии массовых отравлений в соцучреждениях на Сахалине, в Иркутске и на Кубани. Глава киевского режима Владимир Зеленский готов к трехсторонней встрече и переговорам с Россией. Об этом он сообщил после встречи с президентом США Дональдом Трампом. О готовности ранее говорили и в Кремле. Обсуждается такая возможность в октябре. Тем временем, как уточнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, проводить встречу в верхах до того, пока не проделана работа на экспертном уровне, нецелесообразно. Власти Египта решили повысить визовый сбор. С января будущего года он составит $33. Сейчас документ можно оформить за 30. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Это затронет как обычную визу по прилете, так и цифровую, оформляемую в Каире. В ассоциации пояснили, россияне без карты иностранного банка могут оплатить цифровую визу наличными долларами в отделении банка в зоне прилета Каира. Старость в радость. В Витебске начал работу первый союзный слет граждан старшего поколения России и Белоруссии. На него приехали более 1000 человек. В течение 3 дней пожилые люди будут проводить мастер-классы, участвовать в спартакиадах и театральных постановках. Ну и, конечно, делиться друг с другом опытом, как продлить активное долголетие. По поручению Владимира Путина и Александра Лукашенко проводить слет старшего поколения будут на регулярной основе. Первые полноценно роботизированные дома появятся в Японии к 2028 году. Правительство страны официально поддержало данную инициативу. Искусственный интеллект станет отслеживать обстановку внутри помещений и всесторонне решать бытовые задачи, такие как влажная уборка полов, сортировка купленных продуктов, стирка одежды, мытье посуды и выполнение прочих аналогичных действий. И о валюте на эту среду: доллар 84.07 рубля, евро 96.59. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Вот-вот. Учтите, друзья, не только красота, страшная сила. Музыка тоже еще ого-го. И связать может развязать, а может даже и больше. Группа «Мираж» на Ретро-ФМ в 15 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас дуэт «Яки Да», Сергей Беликов и Джой.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Я слива садовая, спелая лиловая, а я абрикос на юге рос.
3: Привет, подушка.
2: Привет, подружка.
4: Живу я без тебя, словно во сне. Горю я без тебя, словно в огне.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
6: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 19 градусов. Ветер восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
7: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
8: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
5: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
10: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
11: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
12: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубов превратилось в сказку.
13: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
14: И зайки зубки проверим.
15: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Знаете ли вы, кто поет эту песню, друзья? По статистике, знает примерно 20% слушателей. Тем не менее, это дуэт Яки, да, и саму песню-то мы прекрасно знаем, слушаем и любим. А вот, собственно, теперь еще у нас есть возможность узнать не только про сами песни, но и про их исполнителей. С часу до двух дня каждую субботу Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха любимых исполнителей, ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Уже в эту субботу Юрий Гурьянов расскажет нам про Уитни Хьюстон. Не пропустите программу «Ю» в эту субботу с часу до двух дня.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ? Мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
4: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто. На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
6: Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
5: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив, рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
6: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
8: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+. Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Шоу «Дорогие гости»
11: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
11: В воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Как говорит сейчас молодежь, жизнь нужно прожить так, чтобы с твоим именем создали фейковый аккаунт. Ну или про твою жизнь спели на ретро-ФМ. Собственно, так доктор Албан и поступил, спел про свою жизнь. It's my life. Доктор Албан на ретро-ФМ в 15.48. Меня зовут Антон Веселов, а до конца часа с нами Сиси Кейч и Евгений Белоусов.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Мой Солвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мой Солвисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Ретро-ФМ.
10: Наш сайт – retrofm.ru.
9: Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
10: 12+.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что конкретики по новой встрече Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом пока что нет. Однако готовность российского лидера к такой встрече сохраняется. По его словам, в телефонных разговорах президенты всегда подчеркивают готовность при необходимости провести еще одну встречу. Напомню, что также ранее Дональд Трамп подписал закон о возможных новых санкциях против России, что, по словам Дмитрия Пескова, не способствует восстановлению двусторонних отношений. Строительство газопровода для поставок иранского газа в Россию в большей части профинансирует Москва. Об этом сообщил чрезвычайный полномочный посол Ирана в России. По его словам, трубопровод пройдет через территорию Азербайджана, и над проектом работают три страны – Россия, Иран и Азербайджан. Ранее Владимир Путин заявлял, что Москва и Тегеран работают над проектом газопровода и подчеркивал, что Россия исходит из того, что этот проект и коридор «Север-Юг» будут реализованы. Директор Национального медицинского исследовательского центра академик РАН Наталья Мокрышева сообщила, что практически у всего населения России имеется дефицит йода разной степени выраженности. Кроме того, по ее словам, около четверти людей, дополнительно потребляющих витамин D3, не чувствуют ощутимой разницы, поскольку необходимая доза должна определяться индивидуально. Об этом она заявила на первом всероссийском конгрессе «Питание. Путь к здоровью нации». Правительство России подготовило положительный отзыв на законопроект о дополнительных мерах борьбы с авиадебоширами при условии его доработки. Документ, в частности, предусматривает право авиаперевозчика передавать другим компаниям и получать от них сведения о пассажирах из черных списков. Однако в Кабмине считают, что для обеспечения наличия этих сведений у всех перевозчиков необходимо установить не право, а обязанность их передачи. Также предлагается расширить перечень правонарушений, при которых возможен односторонний отказ от заключения договора перевозки. И компания Disney запустила производство нового мультсериала о «Черном плаще», который спустя десятилетия вновь выйдет на борьбу с преступностью. Над проектом работают создатели из Point Grey Pictures и Disney при участии автора оригинального мультсериала Теда Стоунса. По сюжету герой провел долгие годы в мире, где о нем никто не слышал, а вернуться к прежней миссии ему поможет подросток Даки, знающий его историю. Напомню, оригинальный «Черный плащ» выходил с 91 по 95 год и включал 91 эпизод. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 84 рубля и 7 копеек. Евро 96 рублей и 59 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Ну, если каста лависта добавить muchos gracias, то, собственно, получится весь мой багаж испанского языка. Но у них вот он чуть побольше, все-таки они итальянцы. Это Рики Повери на Ретро ФМ в 16:19. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас квартет Абба, Гарик Скачев и Эфор Дэвид.
1: Ретро ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
11: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
12: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Уоллс вас строит, строит для чемпионов. Уоллс вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
3: Радиохаб. 12+.

0: утро вечера не только мудрее и веселее, но еще и бодрее, друзья. Поверьте, но, правда, есть одно условие. Для того, чтобы оно таковым было, нужно слушать первую смену на Ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11 нас ждут новые игры с классными подарками, темы для обсуждения, новости, шутки от Саши Светловой и Риты Субботиной. Отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Все, что нужно для правильного утра. И все это исключительно для вас.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Петра Витра от проспекта Амирхана до Дементьева, на проспекте Ямашева от проспекта Амирхана до Мусина и на улице Восстания от Бакалейной до Кулахметова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Все! Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
7: Это голосовой помощник клиники Coral. Здесь вы можете сделать хирургические операции разного уровня сложности. Гинекология, пластическая хирургия, лор-операции, травматология, урология, ЭКО. Профессиональная команда хирургов, стационар с высоким уровнем обслуживания, бесплатная парковка. Телефон для записи 580-43-51. Наш адрес – Даурская, 12. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Ничто не вечно под луной, и это обстоятельство особенно радует в конце рабочего дня. Вот представьте на секунду, вечный рабочий день, а? Представили? То-то и оно. Бонни Тайлер на Ретро-ФМ, 16 часов и 50 минут. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами, друзья, до завтра. Далее на Ретро-ФМ в следующем часе встречайте Олега Орлова, а до конца часа с нами группа Кис и песни из Мимино.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье. Retro-FM.
2: Реклама.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
7: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
12: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
13: А что с оплатой?
12: До 75% после загрузки.
14: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru 18+.
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ. Круглосуточно и без рекламы.
15: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
15: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
15: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.

0: В доме учителя. Первая встреча состоится 25 сентября. Участники посмотрят фильм, а затем обсудят героев, их поступки и темы, связанные с профессиональной деятельностью педагогов. Киновечер стартует в 18 часов. Для посещения необходима регистрация, сообщает портал мэрии Казани. С 1 октября Казанский зооботсад будет работать по новому графику. Жители и гости города смогут посетить учреждение с 8:30 до 18 часов. Кассы закроются на час раньше, в 17 часов, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 84,07 рубля, евро 96,59 рублей. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро FM.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
2: Казань. Следующий год. И вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: пусть все хорошие сны когда-нибудь станут явью. Кстати, привет всем, кто не прочь немного прикорнуть на рабочем месте. Вы можете доказать, что вы лучшие в своем деле. Вот пару месяцев назад в Сеуле, столице Южной Кореи, прошел чемпионат по дневному сну. Участвовали сотни горожан с хроническим недосыпом. Победил дедушка 80 с небольшим лет, а второе место занял офисный сотрудник с ночными сменами. Уверен, и у нас в стране будут желающие и организовать подобное мероприятие, и поучаствовать в нем. Группофорум и Виктор Салтыков на Ретро FM 17-18 столицы. Далее в нашем эфире блюзистом Андрей Никольский и мистер президент. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе легендарная Уитни Хьюстон. Обязательно вспомним, с чего все началось. И при чем тут принц Египта? Расскажу в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
8: ОАО «РЖД» предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратов. Метров. Под складирование. Расположенную по адресу. Город Казань. Приволжский район. Улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону. Плюс 7 910 790 09 25.
9: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
10: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы
11: М7. Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19:00. ГТРК Корстон. 6+.
12: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
12: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
13: 12+.
12: Ретро-ФМ.

0: Если ты на время остаешься один, никакой трагедии в этом нет. Но когда кто-то говорит: «Мне вообще никто не нужен», знаете, он, скорее всего, лукавит. Обычно у такого одиночества, у его причины, есть имя и фамилия, которые, как их обладатель, не выходят из головы и занимают как минимум половину сердца. В чем наглядно убедился и герой этой песни Дитера Болина и группы «Blue System». И, кстати, этого не скрывает. 17:33, время московское. Через три быстрых минутки свои истории расскажут нам на ретро-ФМ Женя Белоусов и дуэт «Бакара».
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут на улице Тецовской от Челюскина до Копылова, на улице Тихорецкой от Алебастровой до Магистральной и на проспекте Имашева от проспекта Амирхана до Мусина. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок» – новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились.
8: Радио Хаб. 12+.

0: Любовь и отношения между мужчиной и женщиной можно сравнить с полным стаканом. Сначала мы жадно пьем его содержимое, затем начинаем смаковать каждый глоток, а потом и рады бы выпить еще, а как-то все быстро заканчивается. Так что берегите каждое мгновение по-хорошему. Завидуйте тем, чей стакан всегда наполовину полон. Как у героев этой песни, чья любовь и не думает заканчиваться. Группа Sixpence None the Richer здесь на Retro FM 17:49 по московскому времени. Я Олег Орлов, приветствую вас, друзья. Желаю прекрасного, приятного музыкального вечера в компании с любимыми артистами.
1: Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машины до 40 палет.
6: А что с оплатой?
5: До 75% после загрузки.
7: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
13: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
14: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
15: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
16: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
17: Эргоферон.
18: Мы всей семьей им лечимся.
17: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
19: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
20: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
22: В этом весь ты.
21: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.

0: В Москве 18.00. Ансамбль «Синие птицы» и «Пупо» порадуют нас далее на Ретро-ФМ своими песнями.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Откладывать ремонт до следующего года в надежде сэкономить может оказаться невыгодно. Об этом известием рассказали аналитики рынка. По словам экспертов, продолжают дорожать стройматериалы, доставка и работа мастеров. Причем быстрее всего растет стоимость услуг специалистов. Капитальный ремонт квартиры площадью около 50 квадратных метров сейчас может стоить примерно 5,5 миллионов рублей. Если цены прибавят еще около 10%, то в следующем году такой же ремонт может обойтись уже примерно в 6 миллионов. В Татарстане скорректировали правила предоставления ежемесячных транспортных субсидий для многодетных семей. Согласно постановлению

0: сообщает портал мэрии Казани. Жители призывают не откладывать вакцинацию. Это наиболее эффективный способ защиты от гриппа и его осложнений. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Глобал Плюс». Жилой комплекс «Новое наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ООО «СЗ Глобал Плюс». Проект «Адекурация» на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Мы редко устаем, занимаясь чем-то интересным и увлекательным. Вот главный секрет интересной, счастливой, насыщенной событиями жизни. А бороться со скукой и плохим настроением, если они иногда нас начинают одолевать, помогает любимая музыка. В данном конкретном случае вот такая вот бодряще веселая. Gypsy Kings на RetroFM, 18:19 по московскому времени. Впереди в нашем вечернем эфире «Экзотик Поп» дает Кармен и Крис Ри. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера.

0: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
1: Я слива садовая,
2: спелая лиловая,
1: а я абрикос на юге рос.
3: Привет, подушка.
1: Привет, подружка.
4: Живу я без тебя, словно во сне. Горю я без тебя, словно в огне.
0: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
6: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
7: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Geely City Ray. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Geely City Ray. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Geely в этом месяце. Подробности в Geely Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
10: Не оферта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
11: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
13: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 15 тысяч квадратных метров. Под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу: город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
14: Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19:00, ГТРК Корстон. 6+.
15: Ищете уютное место для дня рождения?
16: Или теплых семейных встреч?
15: Семейное кафе «Тренди».
16: Вкусно, уютно для всех.
17: Семья всегда будет в «Тренди».
15: «Тренди.рф».
18: Бронь столов 225-44-33.
19: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: пробки на дорогах.
1: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Пробки вас ждут на улице Тихорецкой от Алебастровой до Магистральной, на улице Петра Витера от Дементьева до проспекта Амирхана и на улице Восстания от Бакалейной до Кулахметова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
0: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.
4: Ретро-ФМ.

0: Немного итальянского шарма в вечернем эфире Ретро-ФМ от группы «Рики и Повери». Кстати, сегодня в Италии довольно важный день, день зеленого кофе. Праздник, который посвящен необжаренным кофейным зернам, с которых начинается путь любого качественного кофейного напитка. А итальянцы известны как мастера не только приготовления эспрессо, капучино, но и тонкого искусства обжарки кофе. Поэтому выбор сырого зерна имеет для них особое профессиональное значение. Но мы с вами, друзья, не будем углубляться в обсуждение сортов арабики и робусты, правил хранения зерна и тенденции кофейного рынка. Пусть этим занимаются профессионалы, специалисты своего дела. А вот от чашечки кофе лично я прямо сейчас не откажусь, тем более, что моя трудовая смена еще даже не миновала свой экватор. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера. В столице 18:48.
1: Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка ВЭД платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: Опять назад пустым ехать. Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 по лет.
8: А что с оплатой?
7: До 75% после загрузки.
9: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
15: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
16: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились. 12+.

0: В Москве 7 вечера. Прокатиться на метро или на машине с ветерком? Группа «Високосный год» и «Сиси Кетч» предоставят нам выбор. А Игорь Акулов познакомит с главными новостями среды. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Росфинмониторинг предложил ввести новое основание для приостановки операций по банковским счетам. Это частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Поправки планируется внести в закон о противодействии легализации доходов, а критерии частичного совпадения ведомство установит после принятия поправок на основании анализа практики. Если банки выявят совпадение, операции клиента приостановят на 5 дней с уведомлением Росфинмониторинга, а если ведомство не продлит приостановку, операции проведут при отсутствии иных ограничений. Количество вакансий в России, где требуется умение работать с искусственным интеллектом, выросло на 37% в годовом выражении. И компетенции становятся ощутимым фактором роста доходов в маркетинге, рекламе и пиар. Соискателям со знанием нейросетей предлагают в среднем 106 тысяч рублей против 60 тысяч без этих навыков, в юриспруденции 80 тысяч против 60. В страховании надбавка составляет около 20%. Быстрее всего требования к умению работать с нейросетями растут для графических дизайнеров, менеджеров по маркетплейсам, контент-менеджеров и СММ. Специалистов. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что потребление алкоголя в России снизилось почти на 10% в текущем году. Число зарегистрированных больных с впервые установленным заболеванием составляет 41 человек на 100 тысяч населения, а у 70% населения имеется один из факторов риска, например, недостаточная физическая активность или нездоровое питание. Ранее в Министерстве здравоохранения также приводили статистику, что за последние 5-6 лет потребление алкоголя в стране снизилось на 15%. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что на период осенних школьных каникул на туры в Арабские Эмираты цены снизились на 20-40%, а на отдельные гостиницы на 60-65%. Арабские Эмираты традиционно

данных птиц. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 40 копеек, евро 96 рублей и 74 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.
1: Пламенный привет всем вам, друзья, от бит-квартета «Секрет» и от «Ретро-ФМ». Пожелание не болеть, привет, не хворать и радоваться жизни под песни любимых артистов. Привет. Далее нам в этом всячески поспособствуют «Самоцветы» и группа «Silent Circle». В Москве 19:21. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера!
2: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: С вас 5875 рублей.
6: За новый кроссовер «Хавейл»?
5: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Крона Флориам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
10: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидон пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
13: Ты у меня стулкал.
12: Молчи давай.
11: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: I want to break free. Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19:00. ГТРК Корстон. 6+.
15: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

0: Чтобы на позитиве встретить буднее утро, не обязательно обращаться за помощью к небесам или взывать к своему ангелу-хранителю. Достаточно включить утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Каждый будний день с 7 до 11. Для вас, друзья, новые игры с крутыми призами, тема для обсуждения всей страной, актуальные новости, шутки ведущих Саши Светловой и Риты Субботиной, отличное настроение и, конечно же, ваша любимая музыка. Все, что нужно для правильного начала дня. Не пропустите утреннее шоу «Первая смена» здесь, на Ретро-ФМ, уже завтра в 7 утра.
1: Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: По субботам в 17.00. Категория 16+.
5: Это голосовой помощник клиники Coral. Здесь вы можете сделать хирургические операции разного уровня сложности. Гинекология, пластическая хирургия, лор-операции, травматология, урология, ЭКО. Профессиональная команда хирургов. Стационар с высоким уровнем обслуживания. Бесплатная парковка. Телефон для записи 580-43-51. Наш адрес: Даурская, 12. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.

0: Настоящий музыкант, словно инженер тонких материй, знает, как затронуть нужную душевную струну. Sting — одна из лучших песен, которого звучит сейчас на Ретро-ФМ, один из таких музыкантов. Ну а под занавес этого музыкального часа компанию нам еще составят женское трио «Бананарама» и группа «Цветы». Сверим часы, друзья, 19:48, точное московское. Я Олег Орлов, желаю вам исключительно приятного музыкального вечера.
1: Реклама.
2: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
11: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
15: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Натище, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
16: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
17: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
18: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
19: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
20: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
21: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
22: 11+.

0: 8 вечера в Москве, а не поностальгировать ли нам по лету и отпуску на море? Группа «Ариэль», Альбана и Рамина Пауэр нам в этом помогут. А информационные итоги сегодняшней среды подведет на Ретро-ФМ Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую, всем добрый вечер. США пригласили Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Об этом сообщил госсекретарь Марк Рубио, отметив, что для российского президента это станет возможностью пообщаться не только с американским коллегой, но и с другими мировыми лидерами. По его словам, США надеются, что Владимир Путин примет приглашение. Группа 20 включает ведущие экономики мира, а также африканские и европейские союзы. Саммит пройдет 14 и 15 декабря. В Кремле заявляли, что Россия примет участие в саммите на высоком уровне. Эксперты уже ведут работу над согласованием необходимых документов. Однако, поедет ли туда президент России, пока неизвестно. Поставки каменного угля из России в Грузию за август уменьшились более чем на четверть, до минимума за 3 месяца. Об этом свидетельствуют данные статслужбы. В августе Грузия импортировала из России каменного угля на 1,5 миллиона долларов, что на 28% меньше, чем в июле, и на 2% меньше, чем годом ранее. Суммарно за 8 месяцев Грузия закупила российского угля на 9 миллионов долларов. Это на 28% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Банк России не исключил, что траектория мировых цен на нефть в этом году может оказаться выше прогноза в случае более длительных ограничений судоходства через Ормузский пролив. Цены на нефть уже складывались выше июльского прогноза на фоне сохраняющихся ограничений, а участники отметили, что при их сохранении траектория может оказаться выше базового сценария. США и Израиль с конца февраля наносили удары по объектам в Иране, стороны обменялись ударами, а в середине июня подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако конфликт остается неурегулированным. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цифровой рубль постепенно входит в жизнь россиян. По ее словам, это будет естественный процесс без принуждения, как это было с системой быстрых платежей и банковскими картами. Граждане и бизнес сами решат, как и чем платить. Ранее президент Владимир Путин призвал Минфин и ЦБ подробнее объяснить разницу между безналичным расчетом и цифровым рублем. Напомню, цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. С 1 сентября кошельки можно открыть через мобильные приложения крупнейших банков. И жительница Саратовской области, заказавшая строительный песок для ремонта на дачном участке, обнаружила в нем гигантскую кость мамонта. Женщина обратилась к местному краеведу, который вместе с палеонтологами подтвердил, что находка является костью мамонта. В Поволжье много тысяч лет назад обитали не только мамонты, но и шерстистые носороги и бизоны, чьи кости иногда попадаются на дне Волги, а следы древних животных встречают в Самарской, Саратовской, Ульяновской и Нижегородской областях. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 84 рубля и 40 копеек. Евро 96 рублей и 74 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов.

0: абы какие серые, невзрачные, проходные песни особой популярностью не пользуются в народе. И на конкурсах не побеждают. Это победило. В 1985 году на музыкальном фестивале в Сан-Ремо трио Рики Повери напоминает о романтических 80-х этой своей яркой и незабываемой песней под названием «Если я влюблюсь». Еще немного приятной ностальгии. Далее на Ретро-ФМ нам подарят Данко и Фил Коллинз. 18 минут 9 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе легендарная Уитни Хьюстон. Обязательно вспомним, с чего все началось. И при чем тут принц Египта? Расскажу в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
1: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
5: МУМ – мягкий уголок мечты.
4: МУМ – место уюта и мебели.
5: МУМ – мебель удержит мужа дома.
4: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
6: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
7: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
8: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
9: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
7: И зайки зубки проверим.
10: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
12: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: вдохновляющая песня, которая вошла в саундтрек фильма «Манекен». Он был снят в Голливуде в конце 80-х. Композиция принесла фильму сразу несколько номинаций различных кинопремий в категории «Лучшая песня», включая «Золотой глобус» и «Оскар». В апреле 87-го года группа Starship возглавила с этой композицией американский национальный хит-парад, а не далее, как в прошлом году, песня звучала в фильме «Громовержцы». Это продолжение истории о «Мстителях». Такая вот она, долгоиграющая в плане популярности и всенародной любви. 34 минуты 9 в столице. Впереди на RetroFM Quartet Abba группа Mike and the Mechanics и Francis Goya.
1: Успех начинается с правильного выбора. RetroFM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на RetroFM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям RetroFM и достигайте новых высот. Реклама.
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильные клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Трибуны замерли, арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив, рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа. Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
5: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
6: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка RetroFM.
7: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани 554 20.

0: Всем, кто чувствует себя победителем, кто переборол жизненные обстоятельства, кто справился со всеми своими сегодняшними делами и ничего не отложил на день завтрашний. Музыкальный привет от квартета «Абба». Ну, а если вы оказались в числе проигравших, как и героини этой песни, кстати, не расстраивайтесь. У вас же будет шанс взять реванш. Без 12:09 столица. Далее наступает время тех, кто очень давно хотел пуститься в пляс. С 21:00 до полуночи вас ждет вечеринка «Ретро-ФМ». Лучшие танцевальные дискотечные хиты в неповторимом миксе, которым вас порадует Руслан Романов. Встречайте его в студии буквально через пару минут. Ну, а я, Олег Орлов, желаю всем отличного танцевального настроения и прощаюсь до завтра.
1: Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840.
6: Интернет готов? Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.

0: вот и мой камбэк, как договаривались, случился, друзья. По традиции не могу позволить себе пропустить вечеринку Ретро-ФМ. Надеюсь, что в этом вопросе наши с вами взгляды совпадают, и вы тоже здесь постепенно включаетесь в процесс, забывая о делах важных текущих и настраиваясь на позитивные танцы под лучшие хиты нескольких десятилетий. До полуночи в эфире наш супермикс. Я Руслан Романов, рад всех приветствовать. 21:20, время московское.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: нас тут все куда прозаичнее. Думаю, что все заметили, пока как осень поменялась с летом, как-то очень быстро и даже не задумываясь, хотя, в общем-то, так оно всегда и бывает. Вот зимой рокировка уже не за горами, но не будем забегать вперед, друзья, тем более, что у нас тут темы куда более жаркие в уникальном миксе, и это бесспорно.
1: Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Ох уж эти танцевальные суперхиты, что они с нами делают, друзья, будоражат просто-напросто всех, кому приходилось под эту музыку неоднократно покорять танцпол, а может быть и целоваться под луной, как поется в этой сладкой песне группы «Иванушки Интернешнл». Приятных ностальгических мгновений еще больше далее на вечеринке «Ретро FM».
1: Реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Интернет-поток. RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: И что вы думали, музыкальная иллюстрация текущего момента, ведь вечеринка Retro FM в самом разгаре, как и поется в этой знаменитой песне. Подарите себе порцию лучшей танцевальной музыки, которая наполняет наш уникальный супермикс. Меня зовут Руслан Романов, с вами до глубокой ночи, ну а в столице уже 22:20.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
6: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ? Мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Папа, а мы все купили к школе?
10: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
9: А маме тоже Тенет купим?
10: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
11: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
12: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
13: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
14: Retro FM.

0: Группа с максимально музыкальным названием «На-на» продолжает наш дэнс-марафон. И это тот самый случай, когда встретились кумиры миллионов. И, конечно же, она прекрасная Фаина. 22:34 в Москве. Продолжаются танцы.
1: Реклама. Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-300-24-26.

0: для успешного свидания необходимо учесть разные нюансы, в том числе музыкальное сопровождение. И в этом вопросе можете целиком довериться Retro FM. Включайте наш уникальный микс с 21 часа до полуночи в любой день недели, и рандеву с танцевальным акцентом вам обеспечено. 22 часа 50 минут, время московское. Мы идем далее, друзья. Всем пламенный привет.
1: Реклама.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Вот результат совместного творчества российского диджей-проекта X-Mode и диджея Нила, который услышали все еще в 2005 году и сразу же, надо признать, оценили такой свежий взгляд и энергичное весьма решение, которое было, в общем-то, озаглавлено просто и более чем привычно для всех в мире животных. В продолжении уникального микса 23.19 в Москве.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 23 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в «Диалог Авто», выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
1: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.
7: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554 20.

0: всем, кто только что вдруг настроился на вечеринку Ретро FM, напоминаю, что продолжается уже третий итоговый час нашего танцевального марафона. До полуночи для вас здесь только лучшая дискотечная музыка нескольких десятилетий. Dead Pet Shop Boys в продолжении нашего вечера 23:34 точное столичное время.
1: Реклама. Джили Сити Рей. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Джили Сити Рей. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
2: И включай интернет-потоки Retro-FM.
3: 15+.
4: Телефон рекламной службы Retro-FM 554 20.

История одновременно с этим способна согреть тела всех, кто решит подвигаться в таком энергичном темпоритме. Группа «Божья коровка» заглянула на вечеринку «Ретро-ФМ» практически на исходе нашего супермикса. До полуночи остается около 10 минут. Еще немного потанцуем с удовольствием, ну и следом уже встречаем новый день. Так что не расходимся, друзья.

Ну что, то пошло, то правильнее было бы сказать сейчас «Бона нотта», поскольку ночь вступила в свои права с наступлением четверга. Но если вам не спится по тем или иным причинам, давайте продолжим вместе наслаждаться лучшей музыкой нескольких десятилетий. «Мауро» только что в нашем эфире, 0:20 точное московское время. Дальше Лев Лещенко, Лубега и многие-многие другие. Меня зовут Руслан Романов. Всем желаю хорошего настроения.

0: Это группа Man at Work. Ну и коль уж зашла речь, то всем трудящимся в настоящий момент, всем, кто на своем трудовом ответственном посту находится, передаю пламенный привет, желаю сил и бодрости духа под лучшую музыку нескольких поколений, что звучит на Retro FM. Впереди проект Blue System и Юрий Лоза.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Retro FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е.

качественный австралийский поп-рок демонстрирует миру группа Savage Garden, в данном случае посредством одного из, пожалуй, самых известных и ярких своих хитов. To the Moon and Back на Retro FM в Москве 0 часов 49 минут. Пламенно вас приветствует. До следующего музыкального часа услышим еще команду Stars on 45 и Аиду Ведищеву буквально через несколько минут.

our weather girl. Uh-huh. And have we got news for you.

музыкальных вариаций, озаглавленных не иначе как «Mami Blue». Существует множество, надо признать, и, конечно, все их не сосчитать, но большая часть из них, скажем так, в лирическом, неспешном формате, а вот таких энергичных версий значительно меньше. Конечно, пожалуй, самую популярную из них представляет нам певица Черри Лейн на «Ретро FM». Час 21 в Москве. Приветствую всех, кому не спится. Далее Сиси Кетчи и группа «Неприкасаемые» с Гариком Сукачевым. Соответственно, не пропустите.

0: Кто-то знали, как говорится, попадание в яблочко. Хотя лето официально уже, конечно, и завершено. 1:36 практически в столице. Мы двигаемся дальше. Впереди группа «Алфавиль» для всех, кому не спится. Здесь, на «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ. Казань». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

и все бы ничего, друзья, но сезон самокатов, равно как и других двухколесных средств передвижения, стремительно завершается, так что, если подобные желания кого-то одолевают, то нужно успевать до холодов реализовать. Всем желаю успешного воплощения в жизнь вообще всего задуманного, прекрасного вам четверга. Я, Руслан Романов, завершаю свою эфирную смену, вернусь ближе к вечеру обязательно, ну а если конкретно, к старту вечеринки Ретро-ФМ. В 2:00 встречайте Илью Глебова здесь на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Кружочки на песке, рисует нам Белинда Карлайл и, собственно говоря, имеет на это право. Но если человек в отпуске, он на все имеет право. В первую очередь на право подразнить нас немножечко. 2:20 в столице, дальше на Ретро-ФМ Сергей Беликов, Том Джонс. Песня из кинофильма «Бум». Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

0: Это хит ливерпульской группы Cook the Books. Это тот редкий случай, когда мы здесь, в Отечестве, об англичанах узнали от французов. Аж три песни этой группы звучали в саундтреке французского кинохита «Бум-2». Ну, это в котором Софи Марсо уже чуть постарше. Как раз под эту песню она влюблялась второй раз. Дальше Scorpions, Сиси Кейч и Виктор Салтыков через 3 минуты.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.

And мы с тобой, это супер-рок-баллада группы Scorpions. Как ни крути, а рука тянется к зажигалке и что-нибудь этакое сделать, ну, поводить вверх. Справа налево, слева направо. Дальше на Retro FM Fancy, синяя птица, буквально через 4 минуты. 2:49 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.